Основные работы на проезжей части и тротуарах в рамках капремонта улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске должны выполнить к 1 сентября. Дорожники работают на участке от Пуркаева до Есенина. В администрации города рассказали, что мероприятия идут строго по графику. Сейчас силы сконцентрированы на западной стороне улицы. Ориентировочно 15 июля этот участок будет готов, после чего подрядчик перейдет на восточную часть. Основное движение на участке полностью откроют к началу осени. После продолжатся только те работы, которые не мешают автомобильному и пешеходному трафику. Губернатор Валерий Лимаренко посетил приемную комиссию СакГУ и пообщался с будущими студентами. С 20 июня заявление в ВУЗ подали уже более 1100 человек. Это не только островитяне, но и поступающие из других регионов. На очной форме в университете открыто 695 бюджетных мест и еще 500 на платной основе. При этом половину стоимости обучения абитуриенты могут компенсировать за счет областного бюджета. В этом году в ВУЗе впервые открыт набор на направление аквабиотехнология, техническая физика, информационная безопасность. Опасности другие. Кроме того, Сахалинский госуниверситет стал первым на Дальнем Востоке опорным вузом «Газпрома». После жалоб жителей улицы Набережной в селе Парусном в администрации Тамаринского района сообщили о сроках решения части коммунальных проблем. Напомню, люди рассказывали об отсутствии освещения, мусорного контейнера, а также о плохом состоянии тротуаров и дороги. Так, по информации мэрии, бак для отходов на улице Набережной планируют установить до 6 июля. До этого же срока на место должны выехать специалисты, чтобы обследовать уличное освещение и выявить неисправности. После осмотра разработают план работ по устранению недостатков. Налоговый вычет на долгосрочные сбережения появится в России в сентябре. Он позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы страховых взносов по долгосрочным договорам страхования жизни, заключенным с начала 2025 года, рассказали в Минфине. В ведомстве отметили, что это одна из мер развития культуры долгосрочных накоплений. Экзотические виды рыб все чаще встречаются в водах Приморья. В их числе фугу и корефена рассказывают рыболовы в соцсетях. Необычный улов регулярно фиксируют в заливе Петра Библикова и соседних акваториях. Специалисты связывают это с аномальным погревом морской воды. При этом рыбаков призывают осторожно обращаться с неизвестными видами. Неправильное приготовление некоторых из них, например, фугу, может привести к тяжелому отравлению.

0: Начало дня, друзья, у нас ознаменовано солнечной погодой в Южно-Сахалинске. А какая она у нас в целом по островам, давайте уточним прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, сегодня 2 июля на территории Сахалинской области. Во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Давайте сейчас уточним температуру воздуха. Итак, в Ахе, Углегорске, Тамари и в Курильске в среднем ожидается до плюс 16. В Тымовском 23 градуса, в Смирных воздух прогреется до плюс 20. В Чехове, Невельске и Холмске ожидается 18 с плюсом. В Северокурильске сегодня временами дождь, 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске осадков не предвидится. Максимальная температура до плюс 19. Ветер южный от 4 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
4: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
7: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.

0: 17+.
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ой, друзья, вечная проблема. Правила дорожного движения на самом деле никто не отменял, но тем не менее, я, кстати, уверен, что эти люди не слушают радио СТВ, поэтому вот так поступают. Есть недобросовестные товарищи, которые все-таки этим пренебрегают, да, и Анна Гладарь сейчас подробнее все расскажет.
1: Да, к тому же правила-то поведения и правила вежливости никто не отменял, и не только на дорогах, но и на парковках в том числе. Например, представьте, утро, вы выходите во двор, а ваш выезд перегородила чужая машина. Контактов никаких нет, сигнализация молчит, настроение портится, но это еще не повод срывать зло на колесах обидчика, закон в этом случае на вашей стороне. И наказать такого гения парковки тоже вполне реально, об этом мы поговорим в выпуске. Наш спонсор – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома» на Шлакоблочной 34А, дробь 1, телефон 50 52 38. Если и владельца авто, которое перегородило ваш выезд, нет, то можно не стучать по колесам, чтобы разбудить сигнализацию. Лучше сразу звонить в дежурную часть ГИБДД или по номеру 112. Назовете марку, цвет, госномер авто, которое блокирует выезд. Инспекторы свяжутся с владельцем через базу данных или приедут на место и зафиксируют нарушение. Оформят протокол и, если надо, эвакуируют машину. По статье 12.19 КОАП за такое положен штраф от 500 рублей в регион и до 3000 в Москве. Для тех, кто, например, на Сахалине, это достойное возмещение за испорченное утро. Но если вы совсем хотите испортить человеку настроение в ответ, можете также потребовать компенсацию через суд за вызов такси или за упущенный доход, который вы потеряли, опоздав на работу по вине этого гения парковки. Главное – иметь доказательства, все снимать на фото, на видео. А еще запомните, если у вас есть знак «инвалид» и вы припарковались на месте для людей с ограниченными возможностями здоровья, а вы заблокировали, то штраф для нарушителя составит уже 5000 рублей. Так что в следующий раз, когда увидите перегороженный выезд, не нервничайте, не ищите монтировку, а звоните в ГАИ и ждите, пока обидчик получит свой законный сюрприз. На этом все. Спонсор выпуска – магазин «Три гнома» на Шлакоблочной 34А, дробь 1.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 2 июля на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, также в Долинске и в Аниве ожидается до плюс 18. В Ногликах, Поронайске и в Макарове температура в среднем составит 13 градусов тепла. В Красногорске, в Охотском, в Корсакове будет до плюс 16, в Малокурильском и Южно-Курильске 14 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня также без осадков, на термометре до плюс 19. Ветер южный от 4 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Социальная газификация от компании «ПРОГАЗ-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «ПРОГАЗ-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать?

0: все. Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Очень романтичный музыкальный трек от группы Savage Garden «To the Moon and Back», «До Луны и обратно». А мы в следующий час. На Сахалине и Курилах, 12.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Погоню за нетрезвым водителем устроили инспекторы ДПС в Долинске, Паранайске вводится дополнительный рейс баржи «Восток-01», сахалинские ветераны СВО оказались тройки сильнейших в России. Погоню за нетрезвым водителем устроили инспекторы ДПС в Долинске. 1 июля машину без номеров стражи дорог заметили на улице Горького. Однако водитель проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения. Полицейские начали преследование. Через громкоговоритель автомобилиста предупредили о возможном применении оружия. После предупредительного выстрела воздуха конь открыли по колесам автомобиля. Машину удалось остановить, однако водитель попытался скрыться уже пешком. Его задержали. Нарушителем оказался 19-летний молодой человек. Мэр областного центра Сергей Нацадин провел выездное совещание на строительной площадке в планировочном районе Дальний. В районе улицы Бориса Полевого ведется первый этап строительства нового пешеходного бульвара. На объекте уже выполнены работы по замене грунта и прокладке инженерных коммуникаций. Подрядчик приступил к установке бортовых камней. Проектом предусмотрено обустройство пешеходного тротуара и велосипедной дорожки. Также на бульваре установят малые архитектурные формы, смонтируют систему освещения и видеонаблюдения. Работы идут по графику. Завершить первый этап должны в августе. В Паранайске вводится дополнительный рейс судоходной баржи «Восток-01», курсирующей между городом и островом Южный. Теперь баржа будет работать и по воскресеньям. Выполнять перевозки в этот день будут с 10 до 12.00. При этом в мэрии муниципалитета обращают внимание, что движение баржи осуществляется в первую очередь от условий навигационной погоды. Сахалинские ветераны СВО оказались тройки сильнейших в России. В Казани завершился финальный этап национального чемпионата «Билимпик» среди ветеранов специальной военной операции. Сахалинцы успешно выступили в компетенциях: оператор беспилотного летательного аппарата, мастер по приготовлению пиццы и водитель автомобиля. По итогам общемедального зачета сборная региона заняла второе место, уступив лишь хозяевам турнира — команде Татарстана. Гималайский медведь устроил переполох во Владивостоке. Хищника увидели на улицах города в среду. На время поисковых работ власти обратились к населению с рекомендацией воздержаться от посещения района, где был замечен зверь. Спустя несколько часов лесничие поймали 3-летнего медведя, усыпив его, отвезли в реабилитационный центр для проведения ветеринарного осмотра. Правительство Приморского края при этом отметили, что для того, чтобы добраться до Владивостока, медведю пришлось переплыть Амурский залив. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 23 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Друзья, у нас сегодня на календаре 2 июля. Если говорить касаемо праздников, сегодня, кстати, можно устроить репетицию перед пятницей небольшую. Ну, конечно, не забывайте, что с утра все-таки многим из нас с вами на работу, поэтому репетицию нужно делать аккуратно. И по праздникам у нас сегодня Всемирный день собаки, поэтому если у вас есть, допустим, тот самый друг человека, обязательно его поздравьте, купите ему какую-то вкусняшку. Ну, ему, естественно, либо ей будет очень приятно. Есть у нас сегодня также день сюрпризов. Довольно нестандартный следующий праздник — это день уфолога. Кстати, не уверен, что у нас такие специалисты есть на Сахалине, но тем не менее, если кто-то нас слышит и задействован вот как раз в этой профессии, мы вас поздравляем с этим праздником. Международный день спортивного журналиста и день дирижабля. Для меня данное транспортное средство является таким, друзья, знаете, футуристичным. В основном я его видел либо в каких-то фантастических фильмах, но тем не менее, понимая, что данное транспортное средство, оно не популярное, но все-таки существует. Кстати, 126 лет назад появился первый вот такой дирижабль. С этой информацией мы двигаемся только вперед. Всем отличного настроения, побольше солнца и, конечно, огромное количество музыки в уши.

0: Если вы до сих пор еще не знаете, что такое бас в плане музыки, то как раз-таки Меган Трейнер все это объясняет в данной музыкальной композиции. Друзья, настало время двигаться только вперед. Сейчас мы немного с вами окунемся в атмосферу погоды и узнаем, что нас ожидает в течение дня буквально сегодня. Поехали! По данным сайта rp5.ru, 2 июля на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе, в Углегорске и Тамари, а также в Курильске до плюс 16. В Тымовском воздух прогреется до 23 градусов, в Смирных ожидается плюс 20. В Чехове, Невельске и Холмске 18 градусов выше 0. Вот в Северокурильске временами ожидается дождь, 8 с плюсом. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не ожидается, температура воздуха в районе 23 градусов, ветер южный от 4 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
3: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Свидетельство о регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Я скажу так, сомнительно, но очень интересно. Как раз-таки, насколько прикольно и правильно вообще делать таким образом. Немножко завуалированно говорю, но в общем и целом Анна Гладарь сейчас все расскажет.
1: Потому что Игорь еще не совсем разобрался в своих моральных устоях. И еще непонятно, как это считать.
0: Да еще наручники сразу надо с собой брать тогда, я не знаю.
1: Ну, в общем, если вы думали, что поводок — это исключительно такая животная, собачья принадлежность, то уже чуть-чуть не так. В соцсетях набирает популярность новый вид гаджетов для детей. Молодые родители выгуливают своих малышей на специальных вожжах. Выглядит это, мягко говоря, необычно. Со стороны кажется, что ребенка выводят на прогулку, как щенка. Будем разбираться с этим в выпуске других новостей. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: Я видела такие ролики. Этот поводок детский выглядит разными видами.
0: Они
1: есть как шлейка.
0: Есть.
1: То есть ребенок в таком, как рюкзачке, без
0: одевается
1: рюкзачка.
0: На пояс и с лямочками.
1: Да, и до родителя идет поводок. Поводок, как еще это назвать. Либо есть, как ты вот уже про наручники сказал, то есть, но часть, один браслетик крепится родителю, другой крепится ребенку, и такая пружиночка между ними.
0: Да, такое тоже есть.
1: Ну, производители таких гаджетов и некоторые мамы утверждают, что это необходимо для безопасности, чтобы малыш не упал в случае с такими поводками, как вожжи, не убежал, не потерялся, если гуляют где-то при большом количестве людей. Но пользователи сети уже окрестили это дрессировкой и заявили, что это унижает человеческое, в частности, детское достоинство. Психологи тоже неоднозначные. Одни считают, что это удобно для разгрузки спины родителей, например, если совсем малыша вот так на вожжах выгуливают. Другие предупреждают, что постоянное использование таких гаджетов может замедлить развитие опорно-двигательного аппарата и даже нанести психологическую травму ребенку.
0: Вот, я как бы с этой стороны смотрю. Если там прям малыш-малыш, то, скорее всего, он ходить вообще не умеет. И тут как бы получится, что ты его не выводишь на прогулку, а вывозишь. А касаемо вот как раз-таки нарушения развития ребенка, это вот прям, ну, ужасный момент, и он здесь присутствует.
1: Ну и дело дошло до того, что ситуацией заинтересовалась прокуратура. Ведомство проверяет, не нарушают ли такие аксессуары права детей, потому что они могут восприниматься как форма унижения, что уж там говорить. Так что пока родители спорят в комментариях, а прокуратура изучает вопрос, нам остается только наблюдать. И помнить, если вы уж решили пристегнуть ребенка на поводок, потом не удивляйтесь, что он у вас стал квадробером. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.
2: Другие новости.
3: Мы снова танцуем.

0: ну, не раскрывая какие-то сюрпризы, я так думаю, они все-таки будут. Тем не менее, будут ли какие-то совместные номера, может быть, неожиданные выходы? Ну, по песням, которые, собственно, звучали 10 лет назад, это понятно, они будут. Вот да. Что-то такое интересное будет?
1: Будут, скорее всего, коллаборации, потому что на репетициях мы услышали их. Вот. А остальное мы пока не будем говорить.
0: Хорошо. Будет много сюрпризов, друзья, как мы понимаем, поэтому обязательно
2: там
0: приходим.
2: Даже участники, ребята, 5 человек, по-моему, совместную песню какую-то сделали специально для вот этого концерта.
1: Ого. Да, то есть подготовились там.
0: Вот.
1: То есть мы в целом не заставляли готовить отдельные прям номера-номера, но ребята сами изъявили желание, и прям там подготовленные номера будут у некоторых ребят.
0: Ну, я как понимаю, вот как раз-таки к этому фестивалю ребята очень серьезно подошли в том плане, то что для них, для самих это вот та самая ностальгическая
1: отметка,
0: что
1: да.
0: Это было очень давно. И
1: вот. Поэтому все, не думая, согласились, как бы, то есть, ну, это, они, мы сами окунемся в то время. То есть мы прочитаем те же самые треки с тех времен, кто-то что-то новое. Я выпускал в прошлом году альбом, на котором есть фит с Игорем Орловым. Вот. D is Dead называется, на всех музыкальных площадках можете послушать.
0: Обязательно слушайте, друзья.
1: А там нет мата вообще, поэтому можете даже детям какие-то треки включать. Там про любовь, про семью, про семейные ценности. Все, что нужно сейчас продвигать.
0: Ну, если что, друзья, я сразу скажу, я там рэп не читаю, я подпеваю, как бы.
1: Да, вот, да, да. Там
0: и,
1: еще и есть
0: не только
1: артисты,
0: я,
1: да,
0: там
1: да,
0: огромное
1: там
0: количество
1: есть.
0: Сахалинских ребят.
1: Вика Малютенко, Леша Солдатов, все вы их знаете. И много, Яна Лекс и много-много кто еще.
0: О, я аж опешил немножко вот от этой резкой рекламы альбома.
1: Да, а также Ньюсах Продакшн.
0: Если... Давай немножко вернемся к ребятам, которые есть в списке, да? Мне вот интересно, я как понимаю, все они немножко разного возраста, да? Кто-то помоложе, кто-то постарше. И вот...
1: Основная масса ребят где-то 28+, да, вот такая.
0: Ну, а если говорить о том, как вот они коммуницируют, я как понимаю, вы все равно репетируете, собираетесь, там, какой-то мозговой штурм делаете, слышат ли они друг друга, как они общаются, нормально между собой?
1: Да, да, кстати, ушли все негативные моменты, которые были в нашей молодости в плане вот этой дерзости, максимализма какого-то, что ты там самый лучший, а все остальные не понимают и не шарят, да, вот эта вся история. Сейчас все относятся с пониманием друг к другу, все понимают, что у всех семьи, работы, и дай бог вообще, слава богу, что мы все собираемся вместе вот так вот 4 июля.
0: Небольшой провокационный, наверное, вопрос. Есть ли тот рэпер, которого вы особенно ждете в этот вечер? Ну, естественно, честно, только так, чтобы там никакого, собственно, потом рэп-баттла не случилось.
1: Нет, вообще, мы позвали так же, как и на первый фестиваль.
2: Я очень жду.
1: Юру Авраменко, а.к.а. Леро. И он пообещал, что если у него по датам сойдется, прилететь на остров, потому что он планировал вообще посетить остров.
0: То он украдет у вас в этот раз 2 часа.
1: Он украдет, да, пусть украдет уже. Тут уже немножко другие условия у нас договоренности, поэтому все бесплатно, поэтому может и 2 часа почитать.
0: Да, а если говорить по времени фестиваля, есть ли какой-то установленный лимит, или он будет вот как идет, так идет?
1: Как идет, так идет. Это, собственно, вот перечень артистов, у всех минимум по 2 трека будет, поэтому я думаю, мы все там часа на 4-5 останемся.
0: Давайте представим, да, точнее не представим, а в любом случае нас сейчас кто-то слушает в автомобиле, на работе и так далее. Но думает, может сходить, а может нет. Вот скажите ему что-нибудь одной фразой, чтобы он пришел.
1: Это впервые за 10 лет рэп-тусовка с рэперами, которые уже прожили достаточный период своей жизни и на опыте, собственно, своем жизненном, будут читать свои треки. То есть это не новая, так скажем, школа, где 3 слова за трек, а именно осмысленные композиции у людей, стихи. То есть это вот именно, что в старом стиле эта вся история будет. И те, кто любят смыслы, те, кто любят послушать там того же Басту условно и так далее, вот это им всем точно понравится. То есть всем, кому... 30 плюс 27, им явно это все понравится и придется по душе. Плюс вход бесплатный. Когда вы такое видели, чтобы на концерт, где много артистов, был бесплатный вход, и это не городской праздник?
0: Я, кстати, небольшое шестистише, скажем так, сделал, воодушевился нашим разговором. Тоже хочу пригласить всех на ваш рэп-баттл, с вашего позволения.
1: На наш рэп-баттл давай.

0: да, на ваш фестиваль. Надо было просто меня поправить на голос улиц. Возможно, вы меня тоже возьмете, я там хотя бы полы помою, к примеру. У меня на улице, у меня на лице есть глаза и рот. Я приду на голос улиц, ведь я рифмоплет. Пацаны зачитают вам рыбчинки. Свежей будет много перчинки и олдовой темы. В рестобаре «Сова» глаголить словом будут парни с вашего двора 4 июля. Вот такая информация. Друзья, теперь приглашайте на ваш фестиваль.
1: Спасибо большое, но
0: мы тебя
1: если
0: никуда
1: бы
0: не
1: ты
0: возьмем.
1: Сразу у тебя осечка была, настоящий бы рэпер никогда бы не начал с своей же первой строчки, потому что слишком много тебе можно в ответ наговорить на эту строчку. Не будем ее повторять. В общем, а так мы зовем всех 4 июля в рестобар «Сова» в 11 вечера, 23:00. На улице будет дождь. Мы всех вас ждем в Южно-Сахалинске. Не уезжайте из города. Приходите к нам на концерт. Для вас будут, по сути, ну, наверное, лучшие именитые сахалинские рэп-исполнители. Читать свои лучшие треки — это прям выжимка. Это по два трека буквально каждого. А у каждого, поверьте, там за 50-100 треков уже за плечами. И вот поверьте, это самый лучший, самый сок они будут читать для вас. Вход бесплатный, будут напитки, будет еда, позиции, вы можете присесть, если вам там уже за 40, например, да, и тяжело стоять весь концерт 4 часа. Позиции также там имеются комфортабельные. В общем, да, приходите нарядные, красивые, потому что дождь нам, опять же, повторюсь, не помеха. 4 июля, рестобар «Сова», бесплатный вход, ограничения возрастные, ну да, 18+. Так что не будет вот этой вот молодежи, будем мы все вот, ребята за 30.
0: Ждем всех на Сахалинской 54. В студии у нас были Витя Ди и Сергей Фискер. Спасибо, парни, вам. Увидимся 4
1: июля. Тебе спасибо, тебя тоже ждем.
0: Обязательно.
1: Но не с этим четвертишем, напишем, если надо тебе.
0: Хорошо.
2: Узнаем новое. Открытая студия на радио АСТВ.

0: Вместе с Ава Макс, друзья, двигаемся далее. Настало время поговорить немного о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра 3 июля на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается 14 градусов тепла, временами небольшой дождь. В Ногликах до плюс 10, небольшие осадки в виде дождя. В Поронайске 11 градусов, выше 0, осадков не предвидится. В Красногорске и Долинске отметка будет равна плюс 19, погода без осадков. В Макарове 14 с плюсом, осадков не ожидается. В Охотском воздух прогреется до 17 градусов, погода без осадков. В Корсакове, Аневе, Малокурильском и Южно-Курильске будет до плюс 15, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью будет 12 градусов, днем до плюс 20. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс-дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, Иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, Сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа «Dreambox», город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Этало-диск в нашем эфире, друзья. Настало время двигаться в следующий час и в правильном направлении. На Сахалине и Курилах 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей. Клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Мэрия областного центра рассказали о ходе программы капремонта многоквартирных домов. 146 пассажиров смогли купить билеты при помощи контакт-центра «Лист ожидания» с начала года. Праздник кормления духа хозяина моря пройдет в Поронайском районе 4 июля. Мэрия областного центра рассказали о ходе программы капремонта многоквартирных домов. Так, работы в городе уже завершены на 15 объектах из 60. Всего в этом году в Южно-Сахалинске будут обновлены 22 кровли, 16 фасадов и инженерные сети в 29 домах. Как отмечают в администрации, особое внимание при проведении работ уделяется не только соблюдению сроков, но и налаживанию конструктивного диалога с жителями. Проектное решение людям предоставляют перед началом ремонта. 146 пассажиров смогли купить билеты на самолеты, теплоходы и поезда при помощи контакт-центра «Лист ожидания» с начала года. Почти половина всех заявок пришлась на июнь. За первый месяц лета сервис помог найти более 70 билетов. Самыми востребованными направлениями стали Петропавловск-Камчатский, Северо-Курильск и Курильск-Южно-Сахалинск. Как отметили в областном Минтрансе, при выявлении повышенного спроса на отдельные направления с перевозчиками ведется работа по организации дополнительных рейсов или замене судов на более вместительные. Например, в сезон летних отпусков увеличена частота рейсов из Южно-Сахалинска в Москву и обратно. С 1 июля самозанятые в России впервые могут выйти на оплачиваемый больничный. Право на выплату появляется после 6 месяцев непрерывной уплаты страховых взносов в социальный фонд. Программы добровольного страхования для самозанятых действуют в стране с 1 января. Размер выплаты зависит от выбранной суммы взносов. Эксперимент по добровольному страхованию самозанятых рассчитан до конца 2028 года. Традиционный этнический праздник кормления духа хозяина моря пройдет в Поронайском районе 4 июля на побережье залива Терпения в районе погранзаставы. Праздник, посвященный культуре коренных малочисленных народов Севера, символизирует единение человека с природой и дань уважения морской стихии. Мероприятие в субботу начнется в 11.00. В программе зажжение ритуального костра и обряд кормления духа моря, соревнования «Выход моря на шлюпках», мастер-классы по национальным видам спорта, соревнования по национальной борьбе, ярмарка, книжная выставка. В течение дня здесь также будут проходить выступления коллективов «Лер Миф» и «Мингума Илга». По традиции всех желающих угостят ухой. На пляже в Сан-Франциско заметили морского слона необычного фиолетового цвета. Очевидцы начали выдвигать теории, что могло послужить причиной аномалии. Среди них специальная диета, основана на пурпурных морских ежах или даже внутреннее кровотечение. Однако все оказалось гораздо проще. Как заявили биологи, такую окраску морской слон мог получить из-за водорослей, содержащих красный пигмент. В это время их как раз выбрасывает на берег, и животное просто слишком долго пролежало на морской подушке. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 24 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина.

0: Вот такой вот кавер на песню «Взгляни на небо». Друзья, мы с вами прослушали. Сейчас давайте узнаем, что в плане погоды нас завтра ожидает. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks Works Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра 3 июля на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском временами небольшой дождь, 14 градусов тепла. В Ногликах до плюс 10, небольшие осадки в виде дождя. В Поронайске будет 11 градусов, погода без осадков. В Красногорске и Долинске отметка достигнет плюс 19, осадков не ожидается. В Макарове воздух прогреется до 14 градусов, в Охотском ожидается 17 с плюсом, осадков не предвидится. В Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске тоже без осадков, до плюс 15. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью ожидается 12 градусов, днем воздух прогреется до плюс 20, ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
3: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от Мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.
4: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.

0: Твое родное островное.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
4: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьник».
5: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Когда я слушаю эту музыкальную композицию, вспоминается тот знаменитый мем с Арнольдом Шварценеггером. Сразу, друзья, с этой информацией мы двигаемся только вперед. Давайте немного поговорим о дорожной обстановке в областной столице. Предупреждаем водителей Южно-Сахалинска. Ремонтные работы запланировали на железнодорожном переезде на проспекте Победы в областном центре. В этой связи на ЖД-путях ограничат движение. Перекрытие продлятся с 22.00 сегодняшнего дня, то есть 2 июля, до 6 утра 3 июля. Ограничение движения на мосту через реку Рогатку. Также обратите внимание, что до 20.00 3 июля будет частично ограничено движение на мосту через реку Рогатку по проспекту Мира между улицей Сахалинской и улицей Бумажной. Просим горожан учитывать данную информацию и заранее планировать свой маршрут. Не забывайте соблюдать правила дорожного движения и с кайфом слушать радио СТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

0: На Сахалине и Курилах 15 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Анна Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Случаи выхода медведей к людям участились в Поронайском районе. Губернатор посетил приемную кампанию САХГУ. Праздник Ивана Купала отметят в Южно-Сахалинске 5 июля. Администрация Поронайского района предупреждает жителей населенных пунктов и дачников об участившихся случаях выхода медведей. В частности, хищник был замечен в Востоке и Вахрушеве. Охотоведы работают над устранением угрозы, проводят патрулирование и применяют необходимые меры. При подозрении на появление зверя поронайцев просят незамедлительно звонить по номеру 112. Также сахалинцев призывают не оставлять пищевые отходы в доступных местах, не ходить в лес неподготовленными и быть предельно осторожными. Губернатор Валерий Лимаренко посетил приемную комиссию САХГУ и пообщался с будущими студентами. С 20 июня заявления в ВУЗ подали уже более 1100 человек. Это не только островитяне, но и поступающие из других регионов. В научной форме в университете открыто 695 бюджетных мест, еще 500 на платной основе. При этом половину стоимости обучения абитуриенты могут компенсировать за счет областного бюджета. В этом году в ВУЗе впервые открыт набор на направление аквабиотехнология, техническая физика, информационная безопасность и другие. Кроме того, Сахалинский госуниверситет стал первым на Дальнем Востоке опорным вузом «Газпрома». В рамках форума «Крылья Сахалина» 3-4 июля в Корсаковском районе развернутся практические учения по защите объектов критической инфраструктуры. Их проведут с применением беспилотных воздушных судов и безэкипажных катеров. Площадкой для испытаний станет акватория залива Мордвинова. Ведущие российские разработчики и производители беспилотных систем продемонстрируют здесь возможности новейших гидроакустических и радиолокационных систем в реальных условиях. Праздник Ивана Купала отметят в Южно-Сахалинске 5 июля. Мероприятие пройдет на территории рекреационной зоны «Место силы Весточка». Начало в 14 часов. Гости смогут принять участие в хороводах и народных играх, пострелять из лука, сплести венок, а также посетить ярмарку и мастер-классы. Также здесь состоятся выступления творческих коллективов. Онлайн-услуга «Нытинг» набирает популярность в России. Исполнитель готов выслушать жалобы на работу, погоду, начальство, соседей и жизнь в целом. Делает он это без советов, мотивационных цитат и призыва взять себя в руки. Человек просто готов разделить недовольство собеседника и поддержать разговор в нужном настроении. Эксперты уже назвали услугу одной из самых честных в современном интернете. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске солнечная, 19 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
3: Любишь походы? Природа непредсказуема. Не рискуй. Зарегистрируй поход в Сахалинском поисково-спасательном отряде имени Полякова. Для этого скачай бланк заявления на регистрацию с официального сайта Главного управления МЧС России по Сахалинской области и заполни его. Руководитель группы должен прийти в поисково-спасательный отряд для регистрации группы. Там он получит консультацию опытных спасателей и актуальную информацию о данном маршруте. Поставь в известность спасателей. Будь уверен в благоприятном исходе.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Игорь Орлов.
1: Ой, друзья, буквально через несколько недель выйдет один из самых ожидаемых фильмов года. Собственно, Universal показали финальный трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Это экранизация древнегреческой поэмы, созданной почти 3000 лет назад, и ее приписывают Гомеру. Итак, что хочется сказать о сюжете, рассказывать, естественно, не буду. Я думаю, многие, кто встречались с данной мифологией, с поэмой, они, соответственно, знают, о чем примерно будет идти фильм, в чем его суть. Но, тем не менее, сама картина собрала впечатляющий актерский состав. Мэтт Дэймон играет Одиссея, Том Холланд — его сына Телемаха, Энн Хэтуэй — супругу Пенелопу. В проекте также участвуют Роберт Паттинсон, Зендея, Шарлиз Терон, Джон Бернтал и огромное количество звездных актеров. Единственное, что хочу сказать, по данным разнообразных СМИ, бюджет картины составляет около 250 миллионов долларов. Фильм получил рейтинг R и идет 2 часа 52 минуты. Премьера нас ожидает уже 17 июля. Поэтому, друзья, если еще трейлер не успели посмотреть, обязательно это сделайте. Он довольно впечатляющий. С этой информацией двигаемся далее. Еще порция музыки.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Смирных будет до плюс 14, в Углегорске и Тамаре ожидается 18 градусов выше 0. В Чехове, Невельске и Холмске отметка достигнет плюс 20, в Курильске 16 градусов тепла. В Охе и Тымовском временами будет идти небольшой дождь, 11 градусов со знаком плюс. В Северокурильске осадки в виде дождя. Дождя 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков. Ночью до плюс 12, днем ожидается 20 градусов выше 0. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
3: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
4: Параннайский молокозавод.
5: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
6: Это

0: 17+.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Другие новости.
1: Друзья, экономия бывает абсолютно разной. И даже такой. Вот Анна Гладырь сейчас расскажет.
2: Ну а что поделать? Любовь нынче не по карману. Если вы думали, что у молодежи просто нет времени на отношения, то сюрприз. Им просто стало дорого любить. Новый тренд под названием соло-маскинг. Осознанный выбор в пользу одиночества. О таком немного грустном направлении поговорим в выпуске других новостей. Наш спонсор – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома» на Шлакоблочной 34А/1, телефон 50 52 38.
0: Другие новости.
2: По данным психологов, российские зумеры массово отказываются от отношений и ради экономии личной свободы. Это не просто каприз, а вынужденная экономия. В 2026 году средняя стоимость свидания в России достигла 5830 рублей. А за год это, между прочим, плюс 25%. Что ты, Игорь, смеешься?
1: Для меня просто забавна эта ситуация, что...
2: А что тебе уже поздно?
1: Дорого любить. Как это поздно? Что я...
2: Тебе уже дорого содержать.
1: Да, согласен.
2: В Москве романтический вечер, естественно, обойдется дороже. В среднем 7270 рублей. На Чукотке 7140 рублей. В Магадане 7020 рублей. При этом на какой-то праздник вовсе подскакивает чек до почти 10 тысяч. А в столице еще дороже. Сложно найти любовь, когда одно свидание стоит как недельный продуктовый запас. Поэтому неудивительно, что 43% зумеров чувствуют одиночество каждый день. И 78% поколений Z предпочитают не указывать в каких-то анкетах намерение найти партнера. Проще им оставаться одним, но с деньгами. На этом фоне одиночество в России становится не вынужденным состоянием, а таким культурным кодом. Карьера, путешествия, свобода – для многих не этап, а устойчивый жизненный выбор. Поэтому если ваш план на вечер – это сериал и экономия, то вы не одиноки, потому что таких большинство. И, похоже, зумеры не против, потому что им кажется, что лучше сохранить бюджет, чем потратить его на того, кто через месяц скажет «давай останемся друзьями». Но это уже совсем другая история, и она, скорее всего, тоже бесплатная. На этом...
1: Но вообще нужно идти, я так думаю, от обратного, друзья. Если есть огромное количество людей, которые хотят просто смотреть вечером сериал и не тратить деньги, то, возможно, именно в этом вы и сможете найти свою вторую половинку. Задумайтесь.
2: Да, конечно. К незнакомому человеку пришел смотреть сериал бесплатный.
1: Кофе сначала попить на улице.
2: Это
1: там
2: деньги.
1: В парк на карусельке.
2: В парке ночью.
1: Ну, кофе 300 рублей, господи. Что ж такое, не 9 тысяч.
2: Ну ты не зумер, потому что, видишь, а среди них же рождаются вот эти тренды на кофейщицы, тарелочницы и все прочее. Ага, ты
1: Но
2: хотела
1: вот
2: размести
1: так...
2: меня на кофе.
1: Чтобы не обзываться, просто вот нужно научиться гулять и разговаривать. И
2: вообще,
1: интересоваться друг другом.
2: Кто обзывается, тот так и называется.
1: Именно.
2: Это наше миллениальское заклинание. На этом все, спонсор выпуска магазин «Три гнома», наш Шлакоблочный 34А/1.

0: Ну что, время Сахалинское, 16 часов 19 минут. Еще раз здравствуйте, дорогие. В России набирает популярность, что бы вы думали, новое направление, называется нытинг. Да, именно так. Исполнители готовы выслушать ваши жалобы на партнеров, на соседей, на коллег, на погоду, на работу. В общем, все, что вас волнует и все, о чем вы хотите поныть, вот они готовы это выслушать. При этом специалист по нытингу даже не будет перебивать и делиться непрошенными советами. И мне кажется, это великолепная идея для нашего стартапа. И мне кажется, какой бизнес я запущу в ближайшее время. Друзья, готовый специалист по нытингу, могу вас выслушать, могу вам самостоятельно поныть. Но давайте не будем этим заниматься. Все уж не так и плохо, как нам кажется. Не сгущаем краски и дальше с великолепной погодой продолжаем этот день, 2 июля. Ну и давайте узнаем, какая погода нас ожидает с вами завтра на Сахалине и Курилах. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 июля, в Ахе и Тымовском временами ожидается небольшой дождь и температура в Ахе до плюс 10, в Тымовском – до 11 градусов тепла. В Смирных – без осадков до плюс 14, в Углегорске и Тамари также осадков. Не ожидается в Углегорске до плюс 17, в Тамари до плюс 18 градусов. В Чехове, Невельске и Хомске осадков не ожидается, в Чехове до 19, в Невельске и Хомске до 20 градусов тепла. В Северо-Курильске ожидается дождь и температура до плюс 8 градусов, в Курильске без осадков и воздух прогреется до 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и температура в темное время суток поднимется до 10-12 градусов тепла. Завтра днем 3 июля в областном центре без существенных осадков и воздух в течение дня прогреется до 18-20 градусов тепла. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
3: Внукам сказку расскажу про молочную страну. Там и ряженка-наряженка, там и варенец-удалец, и кефир здоровье-командир. Внуки сказку слушают и на здоровье кушают.
4: Паранайский молокозавод.
5: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.
6: Пап, снег!
7: Погода портится.
6: Почему мы так медленно едем?
7: Чтоб не попасть в аварию.
6: В кино опоздаем.
7: А выберем другое?
6: Не хочу другое.
7: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
6: Пап, давай помедленнее.
8: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
10: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: на радио АСТВ начинается так.
1: Единственная моя, с ветром обрученная, светом озаренная, нежная моя, зачем мне теперь заря? Звезды падают в моря, и срывая якоря, прочь летит душа моя.
2: Уже Филипп Киркоров звонит Светлане и просит ее на бэк-вокал встать.
3: Срочно!
0: По будням с 7 до 11 утра.
4: Областное шоу.
5: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
6: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
7: Ваш выбор «Верный».
6: И экономный.

0: Бояться, конечно, надо, но терять друг друга не надо. Мы вас тоже не теряем и не теряем нить нашего повествования. 16 часов 29 минут в Южно-Сахалинске, а это значит, что мы уже на пороге других новостей, и давайте узнаем о событиях.
1: Другие новости.
0: Анна Гладрина в студии. Здравствуйте.
2: Всем привет, это «Другие новости», и у нас сегодня риторический, наверное, вопрос. Сколько должен зарабатывать мужчина?
0: Много, я отвечу, много.
2: Ну все, пока. На этом все, друзья. Ну, вопрос действительно будоражит умы, кошельки, особенно в этом году были популярны видео с определенной улицы Москвы, сколько должен зарабатывать мужчина. И есть негласное правило, его деньги — это наши деньги, а ее деньги — это ее деньги, запомнили. Схема удобная, проверенная веками, но планка на его деньги с каждым годом ползет вверх. Где же этот потолок в 2026-м, поговорим в выпуске. Спонсор других новостей — клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Ну, не будем вас долго мучить. Новая цифра — 500 тысяч рублей в месяц.
0: Это много.
2: Ну, немного. По сравнению с тем, 1 миллион рублей. Ты что, не видел это видео, что ли? Как минимум. Там вообще в минуту он должен был столько зарабатывать. Ну, а вот 500 тысяч рублей — это не какая-то неизвестная девочка озвучила. Это озвучила известная Анна Семенович. Да. Для понимания, средняя зарплата по России 112 654 рубля. То есть речь о сумме почти в 4,5 раза выше средней. А зарплаты выше 400 тысяч получают только 1.5% работников мужского пола в России. У самой певицы, кстати, отношения с бизнесменом Денисом Шрейером. Они длятся больше 3 лет, но свадьбы нет пока. И СМИ писали, что он задолжал налоговой более 700 тысяч рублей. Так что пока 500 не перепадает. Даже если он 500 заработает, еще 200 будет должен. Ну, в общем, как-то так пока.
0: Ну, Анне Семенович, мы ее поздравляем с этим. Повезло, как говорится.
2: Ну так сколько же все-таки должен зарабатывать мужчина? Ответ, как всегда, где-то посерединке. Главное, чтобы хватало на двоих. Чтобы ему там оставалось на что-то там, на что вы там тратите, я не знаю. И чтобы все хотелки, так сказать, женские перекрывал. Ну и чтобы налоговая не висела на плечах. А если гнаться за вот этими полумиллионами, помните, даже если заработаете, всегда найдется тот, кто скажет, что этого мало. Обычно тот, кто ничего не заработал. И обычно тот, кто живет рядом с вами и хочет новое платьюшко. Поэтому счастье не в деньгах, а в их количестве. Да?
0: Да, я согласен, совершенно точно.
2: Я тоже так думаю. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.
0: Пойду копеечки свои посчитаю.

Элли Голдин и Juicy World, Hate Me в эфире Первого областного, 16:39, время Сахалинское. Движемся с вами вперед и коротаем этот трудовой день, и прямо сейчас время поговорить о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс Крес». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 3

0: К осадков воздух днем прогреется до 18-20 градусов тепла. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама. Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Только 3 дня. С 30 июня по 2 июля скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду! Первый мебельный дискаунтер на улице Хомской, 73. Телефон 303-103.
2: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
7: Реклама спонсора.
8: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
9: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
8: Тогда нам надо в «Школьник».
10: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьник».

0: Все-таки русский колорит звучит от Ахана. Ее новая работа «Русская красавица» в эфире Первого областного, 16.50, время Сахалинское. Ну, а на календаре 2 июля и уже совсем скоро, 10 числа, мы с вами будем петь, танцевать и вспоминать всем известные песни Евы Польной, самой яркой, харизматичной певицы, автора музыки и текстов, неутомимого экспериментатора, чье творчество любят поклонники самых разных музыкальных жанров. Будем с вами погружаться в атмосферу теплоты, музыки, радости. И, конечно же, споем любимые песни, поделимся улыбками и насладимся мгновениями концертной программы Евы Польны «В сторону сердца». 10 число, 10 июля, Сити Холл, начало в 19.00, возрастное ограничение 6+. Ну, а если вы не знаете, то пару пригласительных билетов на концерт Евы Польны можно выиграть в эфире Первого Островного. Да, и... Если вы сегодня не слышали специальный звук, а он звучит следующим образом, вот так, для образца. Каждое слово люблю,
1: ни для кого не секрет. Выиграй прямо сейчас на концерт Евы Польной билет.
0: Так вот, если вы не слышали этого звука, то, вероятно, он еще прозвучит в эфире. Самое главное его услышать, поймать, дозвониться в студию прямого эфира по телефону 491505, код города 4242, и эти самые два пригласительных забрать. Но нужно быть первым, нужно быть самым быстрым, самым проворным. Поэтому продолжаем его искать, продолжаем ловить этот звук, и я вам желаю удачи. Ну, а мы встречаемся 10 июля на концерте Евы Польной. Сити Холл, начало в 19.00. Поэтому, друзья, не пропустите и будьте удачливы.
2: Арт Сити 65 представляет главный концерт лета. Впервые на Сахалине. 10 июля. Сити Холл. Нереальная Ева Польна. Я тебя тоже. Не пропустите. Будет космос. Вместе улетим в сторону сердца.
1: От радио нашего города к Первому областному. Радио АСТВ.

0: сложно, а заканчивать всегда почетно. С этой миссией почетной Готье Кимбра «Somebody That I Used To Know» в финале этого музыкального часа. Мы с вами берем курс прямо и движемся далее. На Сахалине и Курильских островах 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Традиционно начинаем новый час с информационного выпуска. О последних событиях к этому часу расскажет Анна Гладарь.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале выпуска коротко о главных темах. Движение на ремонтируемом участке улицы Комсомольской полностью откроют к осени. Губернатор посетил приемную комиссию САХГУ. Парковку на 3000 мест организуют для гостей фестиваля «Крылья Сахалина». Основные работы на проезжей части и тротуарах в рамках капремонта улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске должны выполнить к 1 сентября. Дорожники работают на участке от Пуркаева до Есенина. В администрации города рассказали, что мероприятия идут строго по графику. Сейчас силы сконцентрированы на западной стороне улицы. Ориентировочно 15 июля этот участок будет готов, после чего подрядчик перейдет на восточную часть. Основное движение на участке полностью откроют к началу осени. После продолжатся только те работы, которые не мешают автомобильному и пешеходному трафику. Губернатор Валерий Лимаренко посетил приемную комиссию САХГУ и пообщался с будущими студентами. С 20 июня заявления в ВУЗ подали уже более 1100 человек. Это не только островитяне, но и поступающие из других регионов. На очной форме в университете открыто 695 бюджетных мест и еще 500 на платной основе. При этом половину стоимости обучения абитуриенты могут компенсировать за счет областного бюджета. В этом году в ВУЗе впервые открыт набор на направление аквабиотехнология, техническая физика, информационная безопасность и другие. Кроме того, Сахалинский госуниверситет стал первым на Дальнем Востоке опорным вузом «Газпрома». Парковку на 3000 мест организуют для гостей фестиваля «Крылья Сахалина». Она будет расположена в 2 километрах от места проведения мероприятия по дороге, ведущей в поселок Озерское. На протяжении всей трассы будут выставлены обозначения и знаки, указывающие на проезд до стоянки. Припарковать свой автомобиль каждому гостю помогут волонтеры, они же укажут на место остановки автобусов, которые будут курсировать от парковки до входной группы фестиваля каждые 4-6 минут. Таким же образом будет выстроен маршрут и в обратную сторону. Дорога до дронопорта «Пушистый» 3 и 4 июля будет перекрыта для личного авто. Проезд по ней будет доступен только для спецтранспорта. Региональный фестиваль пляжного волейбола под сахалинским небом пройдет в Углегорске с 17 по 19 июля. Состязание традиционно примет зону отдыха «Солнечный берег», сообщают в региональном министерстве спорта. Победителей выберут в нескольких возрастных категориях. Помимо соревнований, гостей и участников фестиваля ожидает выступление творческих коллективов. Экзотические виды рыб все чаще встречаются в водах Приморья, в их числе фугу и корифена, рассказывают рыболовы в соцсетях. Необычный улов регулярно фиксируют в заливе Петра Великого и в соседних акваториях. Специалисты связывают это с аномальным прогревом морской воды, при этом рыбаков призывают осторожно обращаться с неизвестными видами. Неправильное приготовление некоторых из них, например, фугу, может привести к тяжелому отравлению. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 18 градусов. На этом все. У микрофона была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире.

0: Вот всегда новое — это хорошо, какой-то свежий взгляд на те вещи, которые давно полюбились, но мне кажется, оригинал не имеет никакого сравнения. Диджей Куба, Cherry Cherry Lady в эфире Первого областного, 18 часов 19 минут в Южно-Сахалинске. Самое время поговорить о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 июля, в Ахее и Тымовском временами ожидается небольшой дождь. В Ахее – до плюс 10, в Тымовском – до 11 градусов тепла. В Смирных и далее погода без осадков. В Смирных до плюс 14, в Углегорске и Тамаре до 18 градусов тепла, в Чехове, Невельске и Хомске осадков не ожидается, в Чехове до плюс 19, в Невельске и Хомске до 20 градусов тепла. В Северо-Курильске завтра ожидается дождь и температура до плюс 8 градусов, в Курильске без осадков и воздух прогреется до 16 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без существенных осадков, столбики термометров в темное время суток покажут от 10 до 12 градусов тепла, завтра днем 3 июля в областном центре без существенных осадков. И температура в течение дня от 18 до 20 градусов тепла. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
3: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
4: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ. 25 лет.
1: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, нами без пятна.

0: Это «Близкий» и «Работа горы» в эфире Первого областного, 17 часов и 30 минут в Южно-Сахалинске. Сегодня, 2 июля, празднуется День сюрпризов. Самое время своим близким подарить какой-то сюрприз, какой-то подарочек. Ну и мы подошли к тому моменту, собственно, когда мы поговорим о подарках. Именно в других новостях об этом пойдет речь, и нам расскажет обо всем Анна Гладырь.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Знакомо ли вам чувство легкой паники, когда вы держите в руках конверт для коллеги, который женится, и не знаете, сколько туда положить? Чтобы не прослыть скрягой, но и не остаться без обеда до следующей зарплаты, есть проверенные ориентиры. Их озвучим в выпуске «Других новостей». Спонсор выпуска – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома», наш Локоблочный, 34А/1. Телефон 50 52 38. Экономические аналитики назвали конкретные суммы. Для знакомых и коллег вежливый минимум в конверте – это 5-10 тысяч рублей. Друзьям и подругам стоит дарить уже побольше – 10, а то и 30 тысяч. А если вы близкий родственник, то готовьтесь расстаться с суммой от 30 тысяч рублей и выше. Кстати, по данным опросов, большинство россиян считают комфортным подарок в диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей. И да, 89% молодоженов предпочли бы получить именно деньги, потому что это лучшая помощь в начале семейной жизни.
1: Другие новости.
2: Нижняя планка подарка на свадьбу напрямую зависит от стоимости банкета на одного гостя. В среднем это от 3 до 7 тысяч. Если положите меньше, молодожены будут доплачивать за ваш ужин. Но, с другой стороны, искренние поздравления и теплые слова порой важнее любой суммы. Так что, если денег в обрез, приходите с душой. Это точно не облагается налогом. Берегите себя и свой бюджет. На этом все. Спонсор выпуска – магазин «Три гнома», наш Локоблочный, 34А/1.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

История о взаимоотношениях, о желаниях и, возможно, о результате. Кальвадос, я тебе душу в эфире Первого областного, 17:39, время Сахалинское. Движемся с вами вперед, и самое время поговорить о погоде. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум Гринворкс», «Воркс Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 июля, в Александровске-Сахалинском, а также Ногликах, временами ожидается небольшой дождь. В Александровске-Сахалинском до 14, в Ногликах до 10 градусов тепла. В Поронайске и далее по городам погода без осадков. В Поронайске плюс 11 градусов, в Красногорске и Долинске до 19 выше 0, в Макарове до плюс 14, в Охотском до плюс 17 градусов. В Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске погода ожидается без осадков, и везде температура до 15.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости», у микрофона Анна Гладарь. Ситуация знакомая. Срочно нужно в уборную, вы забегаете в ближайшую кофейню, а в ответ слышите, что туалет только для посетителей. Кажется, что это нарушение прав, но по закону все немного иначе. Разберемся в выпуске. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту, телефон 32 11 12. Стоматологический. Эстетическая клиника «Август. Эстетика вашей улыбки». Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Прямого закона, который бы обязывал кафе и рестораны пускать всех желающих в уборную, в России нет. Как объяснили юристы, туалет – это приложение к кофе или круассану, а не самостоятельная услуга. Это как Wi-Fi. Он есть, но пароль дадут только после заказа. Кафе обязано обслужить любого обратившегося. Это публичный договор. Но обслужить – это значит вам что-то продать. Пускать в туалет без заказа – это уже благотворительность. Впрочем, если вы все-таки сделали заказ, администрация не вправе требовать с вас плату за пользование уборной. Это запрещено и санитарными нормами, и законом о защите прав потребителей.
1: Другие новости.
2: И главное, запомните, если очень прижало, а денег на кофе нет, идите в торговый центр, на вокзал, в аэропорт или любое госучреждение. Там туалет по закону всегда бесплатный. А в кафе, если только готовы купить тот самый кофе. В конце концов, это не дискриминация, это просто маркетинг. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше

0: Акции СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: В активном поиске. Главные темы дня. Прямые вопросы и поиск ответов. В эфире радио АСТВ.
3: Итак, друзья, приветствую вас на волнах Первого областного радио. Сегодня в активном поиске мы говорим о беспилотниках, причем повод у нас самый прямой. 3 июля на Сахалине стартует форум-фестиваль «Крылья Сахалина». На несколько дней регион становится действительно площадкой, где обсуждают беспилотные технологии, новые профессии, подготовку кадров и то, как все это работает в обычной жизни. Вообще, честно говоря, сейчас слово «беспилотник» у многих вызывает достаточно тревожную картинку из новостей, но на Сахалине у этой темы на самом деле мирная и очень практичная сторона, потому что БПЛА, ребята наши, которые в гостях у нас сегодня, расшифруют, они помогают находить стихийные свалки, видеть угрозы лесных пожаров, проверять дороги, стройки, электросети, а еще с тепловизором даже помогут в поиске потерявшихся детей. Это уже разговор не только про технику и не про человека с пультом. За беспилотниками стоят операторы, инженеры, разработчики, техники, аналитики данных, преподаватели. И, в общем, на Сахалине вокруг этой темы выстраивается целый образовательный маршрут. Школа, СПЭЦ, АГУ, предприятия региона. В общем, давайте знакомиться. У нас сегодня в студии Андрей Ярош, руководитель дирекции профориентационных программ Фонда гуманитарных проектов, руководитель федерального профориентационного проекта «Билет в будущее», который работает, кстати, во всех школах страны. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
3: Отлично, супер, прекрасно слышно. Ярослав Мещеряков, сотрудник Министерства образования Сахалинской области. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
3: Сегодня мы будем с вами разбираться, почему «Крылья Сахалина» не только красивое, там, условно говоря, название форума, а какие мирные профессии проявляются и появляются вокруг БПЛА, и почему беспилотники на Сахалине уже связаны с образованием, экономикой, ну и, собственно говоря, обычной нашей повседневной жизнью региона. Итак, Андрей, давайте начнем с того, что у многих слово «беспилотник» все-таки до сих пор вызывает тревожную ассоциацию, как в профориентации можно объяснить школьнику, родителю, что все-таки гражданские БПЛА, я попрошу расшифровать аббревиатуру, это еще и профессии, то есть это инженерия, данные, безопасность, экономика. Вот, пожалуйста, вам слово.
4: Как расшифровать? Да буквально взять и расшифровать. Что такое БПЛА? Беспилотные летательные аппараты. Но это не только летательный аппарат, БПЛА это куда шире. Например, между Петербургом и Москвой ходят беспилотные грузовики. В Москве уже давно, и уже их много на трассе Нева, в Москве тестируются беспилотные поезда в метро. Ходят беспилотные трамваи. То есть беспилотников значительно больше, чем мы можем себе представить. На «Крыльях Сахалина» говорится именно о летательных аппаратах, которые, вы правильно сказали, могут и детей искать, могут и дороги проверять, много чего могут делать. А за всем этим стоит огромный труд десятков, сотен тысяч человек, которые должны это разработать, напечатать, создать, научить этому, как это программное обеспечение
3: протестировать, я бы
4: протестировать, обязательно, безусловно. Да. Это куча людей. И наша задача, задача в том числе проекта «Билет в будущее», как федерального оператора Министерства просвещения, это показать ребенку, сколько всего интересного существует в мире профессий, связанных с БПЛА.
3: Ну вот, честно говоря, я, например, вожу машину, автомобиль, но я беспокоюсь всегда, вот, когда я не за сиденьем, да, вот водителя, либо мне нужно контролировать ситуацию. Более того, я видела людей, которые, когда рядом сидит водитель, они там, я не знаю, ногой на газ нажимают самостоятельно. Вот все-таки вы прогрессивный молодой человек. Ну вот вам не страшно, что все-таки какой-то там сверхразум управляет, и вы садитесь, там, условно говоря, как бы в поезд, и везет вас никто, ничто, никому не скажет, там, Иван Петрович, эх, что же вы делаете такое? А вот что-то вот такое вот непонятно.
4: Ну, во-первых, за поездом, который везет беспилотником, стоит всегда человек, всегда есть система принятия решений, и итоговое решение всегда стоит за человеком. То есть человек не уходит из системы, человек контролирует систему в любом случае. Но от чего бояться? Мы уже живем давно в этом мире, в мире, где маленькие роботы Яндекс доставляют еду, в мире, где у Почты России даже
3: видели.
4: Есть БПЛА. Ну ничего,
3: мы здесь увидим,
4: будет. Увидим, увидите, увидим, условно. Конечно. Все это уже есть вокруг нас, и мы в этом уже живем. А молодежи же это, простите за выражение в эфире, по кайфу.
3: Да.
4: Все эти новшества, этот программинг, этот инжиниринг, эти профессии будущего, они же все туда идут, они видят это, что мы будем жить в послезавтрашнем дне с этим БПЛА. Это профессия не завтрашнего дня, а послезавтрашнего. А что нам еще говорят тот же самый наш президент? Что мы хотим стать страной, ведущей страной в сфере баз, в сфере БПЛА и вообще в сфере беспилотной инженерии. И молодежь тоже это слышит и понимает, что это здорово, это круто.
3: Ну, я на самом деле с вами абсолютно согласна, потому что мне мама живет в другом городе, и она мне до сих пор как бы время от времени звонит и говорит, что умная колонка спросила, как у нее дела, да, и она, откуда она знает, потому что, ну, вот, но вообще есть же самая частая, там, условно говоря, ошибка вот восприятия темы, либо миф, который вот всегда сопутствует, да, пожалуйста, Ярослав у нас желает ответить, пожалуйста.
5: Да.
3: Вам слово.
5: Главный миф, который стоит из головы вычеркнуть про сферу беспилотников, это то, что сфера беспилотников — это только управление беспилотником. На самом деле это, конечно же, не так. Потому что, чтобы беспилотник полетел, его, во-первых, нужно придумать, как он оснащается. Это один специалист делает, его создает проект. Другой специалист его собирает.
3: Но это, по большому счету, то, что Андрей рассказал, да, что это от начала, от задумки, да, до производства.
5: Да.
3: То есть, процесс понятен.
5: Сфера беспилотников – это десятки профессий. Это самое большое заблуждение. То есть, если…
3: Заблуждение в чем? Что это сотни профессий?
5: Заблуждение в том, когда… Ну, все… Что такое дроны? Летать дроны. Что такое беспилотник? Это управлять беспилотником? На самом деле нет. Вот. И мы в регионе как раз… Готовим со школьной, нет, даже больше вам скажу, со скамьи детского сада. Мы готовим специалистов по всем направлениям беспилотной сферы.
3: Кстати, вот по поводу всех направлений я еще этот вопрос задам, но у меня на самом деле еще вопрос к Андрею, прежде чем я начну вас мучить, Ярослав. Вот все-таки почему БПЛА сейчас попали вот реально в такую зону внимания? Это временная мода, либо это все-таки уже конкретный такой серьезный запрос экономики и будущего?
4: Это запрос будущего, это запрос экономики будущего, более того. Мы видим, что запрос у государства на инженерию, на инженерные профессии. Угу. Инженерные профессии – это все, что связано с БПЛА, это инженерные профессии. Просто мы уже втроем сказали, что сконструировать БПЛА – это большая инженерная задача. Инженерная задача – как напечатать, как создать, так и придумать программное обеспечение.
3: Ну вот вы руководите федеральным проектом «Билет в будущее». Вопрос такой, потому что нас слушает достаточно большое количество населения. Какие навыки нужны школьнику, если он присматривается к этой сфере? Ну и второе такое вот уточнение. Как все-таки вот этот самый проект «Билет в будущее» помогает подростку не просто услышать название профессии, да, а вот ну, именно попробовать ее на практике?
4: Ну, во-первых, какие навыки? Ребенок должен знать технические профессии для того, чтобы уметь их применять. То есть это тот самый упор на физику, математику и, естественно, научный цикл. А что касается билета в будущее, то задача билета в будущее – это маршрутизировать ребенка, не выбрать за него профессию, а помочь ребенку научиться выбирать, потому что вся наша жизнь, она настолько быстрая, настолько быстро меняющиеся факторы вокруг, что наука, что техника, что все устаревает быстро, быстро снова возвращается. Вот опять же шеринговая экономика. Мы не могли представить до 2019 года, что она вдруг как-то взлетит. Угу. А взлетела и меняется, и меняет наш мир, поменяла наш мир. Мы узнаем теперь, что такое онлайн-магазины.
3: Я надеюсь, что мы не узнаем, что такое шеринговая экономика.
5: Шеринговая экономика, каршеринг, гигшеринг,
3: самокаты. Мы надеемся на все-таки образованность наших слушателей.
4: Да, и получается, что мы маршрутизируем, показывая. Есть несколько групп задач, которые выполняет проект. Это показать на платформе «Билет в будущее», какие профессии бывают, провести профессиональные диагностики для того, чтобы понять, к чему ребенок склонен. Причем с 6 до 11 класса склонности меняются, накапливается информация, и в скором времени это будет обрабатываться искусственным интеллектом. Для того, чтобы показать ребенку весь куст его возможностей к 11 классу, куда он может пойти. И показать на практике, то есть дать пощупать, это сводить на предприятие, это дать порулить этими беспилотниками. Потому что если мы не пощупаем, мы тоже не сделаем этот выбор. Нельзя теоретизировать. На теории долго не проедешь.
3: Ну вот по поводу нельзя теоретизировать, я бы хотела спросить, ну вот, может быть, из вашего общего опыта, вот что все-таки сильнее работает на школьника, то есть это рассказ взрослого человека, да, хотя сейчас вот мы будем вспоминать, да, историю с бумером, да, как бы, потому что порой рассказ взрослого человека не очень-то популярен. Момент, когда он сам что-то собрал, запустил, увидел результат, то есть вот все-таки из опыта, вот что нужно можно? Руками потрогать?
4: Руками потрогать, да? Руками потрогать. Сейчас дети, они не верят авторитетам. Они должны сами пощупать.
3: Ну, по сути, да.
4: Они должны сами прийти, пощупать и понять. Да, мы им рассказываем. Да, учителя им рассказывают с помощью проекта, с помощью платформы, что они увидят дальше. Или через день, или через 10 лет. Но их обязательно нужно вести и показывать это вживую. Чтобы были разрушены те самые мифы. Ведь сейчас черная металлургия – это абсолютно белое производство, у них ходят в белых халатах. Это не из фильмов «Огромные доменные печи». Это все уже достаточно чистенько. Это что такое создать БПЛА? Это ты приходишь в лабораторно чистые условия. А на заводах, например, по прокатке труб, ты работаешь за джойстиками и пультами. Ты не катаешь их вручную. И таким образом тоже рушатся мифы, и люди начинают по-другому воспринимать свою будущую перспективу.
3: Я вот, знаете, вот сейчас подумала, что вот когда была в Кемерово, да, и когда там есть памятник шахтеру, да, то есть он такой вот, то сейчас будет, например, памятник шахтеру, да, тут человек с пультом, да, к примеру, да.
4: Очень часто, да, это человек с пультом.
5: Это будет прям... Как, например, у нас в Углегорске.
3: Да.
5: Так и работают.
3: Теперь, Ярослав, готовьтесь. Организаторы говорят, что главная гордость Сахалина – это бесшовная система подготовки кадров именно для отрасли БПЛА. Вот расскажите, пожалуйста, вот как она устроена на практике, да? То есть мы пойдем по вот этому пути, там, СПЭД, СГУ и дальше предприятие. То есть ребенок может начать с первых занятий и постепенно дойти до реальной работы в отрасли, да? И как вообще вот эта система уже работает у нас на Сахалине?
5: Конечно, система эта уже работает, и я не шутил, когда говорил, что кадры для беспилотной отрасли мы готовим со Скаменецкого сада. Все почему? Почему? Потому что 3 года назад Валерий Георгиевич Лемаренко, наш губернатор, поставил задачу по подготовке кадров для отрасли БПЛА, и мы подошли к этому вопросу очень комплексно. По поручению нашего министра уже в группах детского сада проходят соревнования по робототехнике, некоторые дети учатся управлять дронами, и так далее. После этого в школе проходит многоуровневая подготовка, то есть там дроны собирают на руках технологии.
3: Сразу уточнительный момент. Это специализированные школы, либо это на базе СОЖ?
5: На базе общеобразовательных учреждений, конечно, обычные школы. Они на уроках технологии учатся собирать дроны. На уроке...
3: А наши пацаны табуретки делали, да? Как бы, а сейчас вот...
4: Сейчас дроны собирают. Сейчас не просто собирают, а печатают на 3D-принтерах.
3: Нормально,
5: конечно, да. На уроках информатики дроны учатся программировать, а затем те, кому это действительно интересно, участвуют во внеурочной деятельности. И после этого те, кому это интересно, могут пойти либо в техникум, либо в Сахалинтех, а также известный как Сахалинский государственный университет, где у нас уже несколько программ подготовки специалистов БПЛА. Например, уже второй год работает программа «Учитель основ безопасности и защиты Родины».
3: Это бывший ОБЖ, да, вот предмет?
5: Бывший ОБЖ, да, который одновременно работает с беспилотными летательными аппаратами. А все зачем? Представь себе воронку. Вот в нее песок сыпят, разлетаются песчинки, и до центра воронки доходят только самые такие плотные камни. Зато вот наша задача в сфере беспилотников, наша задача отсеять тех ребят, которым это не так интересно, как другим, и из всех школьников Сахалинской области набрать тех, кому сфера беспилотников действительно интересна,
3: у кого есть талант. В общем, как говорят, зерна от плевел, да, вы будете ощущать. А вот тогда у меня вопрос. Когда мы говорим, что школьники занимаются вот беспилотными системами, что это значит? То есть они вот собирают, учат, программируют. Разбирают ли они реальные задачи, либо это все вот на уровне, как бы, что вот это вот вы посмотрели, это выглядит так. Все такие: о, вау, и разошлись. Либо они у них есть какие-то там примеры, там, продумайте, чтобы вот произошло там то-то, то-то, то-то и то-то.
5: Нет, конечно. Конечно, это комплексная система. Они на дронах и летают, они дроны и собирают, они теоретически проходят подготовку и практически. Более того, у них есть тестирование. В 10 классе ребята, которые занимаются беспилотными летательными аппаратами, проходят аттестацию. И в результате этой аттестации сформируется реестр. В этом реестре уже более 5000 школьников.
3: То есть 50 тысяч?
5: 5000.
3: А, 5000.
5: Да, то есть у нас уже готов кадровый резерв для этой отрасли. А после этого, возможно, отучившись в университете, ребята попадают на работу на реальные предприятия. И вот мы говорили о том, что существует более 70 возможностей применения БПЛА в мирной жизни.
3: Это я сейчас, подождите, мы это, давайте, не забегайте вперед меня в это самое пекло. Хочу, знаете, вот что уточнить. Есть у нас вопросы от слушателей, мы собирали их заранее, они у меня отдельно. Был вопрос, и в принципе для меня он достаточно понятен. Мой сын интересуется дронами, но не очень силен в математике. Стоит ли ему вообще смотреть вот в эту сторону? Задает вот, интересующийся отец.
4: Конечно, стоит.
5: Конечно.
4: Ну, скажем так, я тоже не сильно хорошо знал математику до 9 класса, но закончил физический факультет по БГУ. Просто нашлись люди, которые меня подтянули по математике. Вопрос ведь, если ребенку это нравится, значит, ребенку нужно создать условия, чтобы он мог это делать.
3: Угу.
4: А сейчас, и это реверанс в сторону системы образования Сахалинской области, здесь действительно делается очень много чего. И даже тех же самых предприятий, там чуть ли не больше 30 предприятий, которые работают с системой образования в сфере БПЛА. Это огромный задел, который позволит ребенку. В конце концов, математику можно выучить. Нет ребенка, который не склонен к ней. Ее можно выучить, ее можно объяснить. В конце концов, можно найти педагога, который зарядит его энергией. Вот этой вот, чтобы он знал математику. Более того, когда ребенок. Сложно выучить математику как неприкладной предмет. Угу. Когда я учу, непонятно для чего.
3: Да.
4: Но когда я понимаю, зачем это, для каких это расчетов инженерных, только это значительно быстрее все происходит.
3: Ну, ты тогда смотришь на нее под другим
4: углом,
3: да, и как бы и математика перестает быть по сути математикой. Вот я, честно говоря, не знаю, совсем ли это в адрес вопрос, но тем не менее, если мне уже вот, 35-40 лет, видимо, человек не в курсе, как бы сколько конкретно, может ли он переучиться на работу с беспилотниками? Ну, то есть, вообще, вот чисто теоретически.
4: Может, конечно.
5: Конечно.
3: Может. Ну, то есть, в принципе, БПЛА все возрасты покорны, да? Вот, видите, да. Я и гуманитарий, у меня с математикой не очень. Вот, а теперь вопрос достаточно такой серьезный, если все-таки разложить отрасль на людей. Это вот как раз вот мы переходим к моменту профессии. Кто нужен вокруг беспилотника, кроме оператора? То есть, ну, вот мне бы хотелось бы, ну, хотя бы вот 5-7, ну, если прям вау, 10 профессий, которые... Заметьте, родитель, либо сам старшеклассник сразу поймет, да, то есть, ну, то есть, есть ли в этой сфере место для тех, кто, допустим, себя не считает супертехнарем, потому что, ну, вот мне давеча девятиклассница сказала, что, она говорит, я хочу пойти на... Господи, информационную безопасность. Я вообще, я сначала подумала, что, ну, что она там, компьютеры будет охранять, что это такое. Ну, то есть для меня, но вот мне бы хотелось, чтобы вы объяснили это простыми словами, как и для взрослого человека, да, и вот, в принципе, чтобы молодежь поняла. Где 5-7 профессий, что можно, чем занимаются вот люди, которые вот связаны, кто нужен вокруг беспилотников, кроме самого оператора и мне очень понравилось, пилот беспилотного аппарата, да, это прям вау, вот это вот вообще.
5: Ну, смотрите, расскажу из того, что уже делается в Сахалинской
3: области,
5: конечно, что уже мы можем видеть. Вы уже можете видеть, как наши дороги патрулируются с воздуха на предмет их состояния. То есть беспилотник летит, потом эти данные анализируют специалисты, делают вывод об изношенности дорожного полотна.
3: Я только знаю, что они последили за тем, когда автомобили немытые выезжают на дороге. Это я вот прям точно знаю. Следили. А так, что еще? Ну, то есть...
5: Да, лесные пожары. Угу. Беспилотники позволяют видеть, где лесные пожары формируются. Беспилотники ищут уже давно, причем нелегальные свалки. Вот беспилотники, как в начале эфира вы сказали, ищут пропавших людей. То есть, если беспилотнику подвесить тепловизор и запустить его над лесом, гораздо проще человека найти. Вот. И что важно... Так мы уже говорили, беспилотники это не только летаешь, это ты их конструируешь, ты их придумываешь.
3: Это все понятно. Подождите, я бы хотел, ну, дай бог, не придется. У меня вопрос конкретно. Давайте вот вспомним, да, эту беспрецедентную такую историю, когда там, условно говоря, анализы человека на беспилотнике довезли, как бы, в лабораторию, да. Ну, то есть, вот они перелетели, да, потому что, например, там где-то на севере Сахалина, ну, нет такой, как бы, лаборатории и нет возможности. Ну, вот мы понимаем. Да, мониторить дороги, искать людей, детей, свалки там, и прочее, прочее. Вот чего еще? Вот что такое, чтобы вот прям эффект вау было? В мирное русло уходим.
4: Эффект.
5: Ну, слушайте, найти пропавшего человека в лесу разве?
3: Ну, это понятно, да.
4: Нет, для меня эффект вау был, когда грузовики поехали беспилотные.
3: Вот и вот,
4: это я не вау, знаю, для меня был вау.
3: Я не знаю, что такое что вот грузовик
4: подорог,
3: беспилотный.
4: Вот грузовик едет по трассе Нева, в нем нет водителя, он едет сам. Вау-эффект заключается в том, что...
3: Я поняла свою ошибку. Я поняла свою ошибку, и в принципе, наверное, я сейчас это озвучу, и многие радиослушатели, они скажут, да ладно. Для меня беспилотник – это все, что летает.
4: Нет, то, что едет, тоже беспилотник.
3: Вот. Вот это вот уже становится совсем по-другому. Потому что ну вот для нас изначально беспилотник – это всегда дрон, да? Дрон равно беспилотник. А сейчас-то оказывается…
4: А дрон-трамвай.
5: Сейчас нет. Более того, у нас…
3: Дрон-трамвай.
5: Да, у нас в университете Сахалинтех, он же СГУ, у нас открылся в этом году профиль эксплуатации наземных транспортных систем. И там в том числе учат пилотировать… как мы уже сказали, забавно звучит, пилотировать беспилотные наземные транспортные системы. Так что...
3: Когда на Сахалине появится уже, там, я не знаю, там какой-нибудь автомобиль...
4: трамвай.
3: Ну, трамвай у нас не появится, это придется слишком сильно заморачиваться для рельсы, там, и все остальное.
5: Скажу так, когда появится, тогда мы будем готовы его обслуживать, вот, и что важно, наши ребята будут готовы их ремонтировать.
3: Слушайте, вы вроде как бы в Министерстве образования работаете, говорите, как депутат. Когда появится, тогда появится. Ну вот у меня, ладно, давайте еще раз. Мониторинг дорог, строительство дорог, электросети, лесные пожары, стихийные свалки. Вот 75 сценарий применения БПЛА. Какие из них, вот в принципе, самые вот сейчас максимально активные, которые вот, ну, вот уже вот просто как вот орешки вы щелкаете? То есть все то, что я перечислила, или же я что-то еще упустила?
5: Ну, мы уже называли эти сценарии.
3: Ну окей, ладно, тогда у меня вопрос. Ситуация, потерялся ребенок, появилась угроза лесного пожара, нашли свалку незаконную. Вот сам процесс каким-то образом, как это все дело происходит? То есть, ну вот, допустим, позвонили 112, да, сообщили, где этот человек дома сидит, ему звонят и говорят, там, Сергей, выходи.

0: испытания, обучение, практику для специалистов, либо все-таки это отработка происходит, ну, вот прям реальных задач для нашего региона, и почему, ну, я, в принципе, задаю глупый вопрос, почему площадка важна для островного, как бы, нашего региона, я это прекрасно понимаю, и согласитесь, что вы, как человек, будем так говорить, с большой земли, очень удивлены, да, что у нас тут, в принципе, можно чего-то запускать, да?
1: Я, в принципе, удивлен, как человек с большой земли, что такой, что Сахалин настолько далеко продвинулся вперед по беспилотным летательным системам. Это надо было до этого губернатору додуматься, принять управленческие решения, причем достаточно быстрые управленческие решения.
0: Я бы сказала, летящей походкой.
1: Да, вот. Система должна была это отработать, придумать. На самом деле, это уникальный управленческий кейс для страны. Потому что все было сделано быстро, система быстро отработала. И более того, за 3 года уже система начала выдавать результат. Это здорово. Это овации в сторону правительства Сахалинской области.
0: Я просто дело в том, что была недавно в средней полосе России, я выяснила, что, оказывается, даже не летают, не спускаются с гор, то есть это везде запрещено, у нас тут, как бы, в принципе, ты выходишь, смотришь, о, парапланеристы, да, как бы, привет, земля. Вот, поэтому, в принципе, сюда и едут специалисты, и мне кажется, что плюс в этом есть какой-то определенный бонус для нас, для Сахалинской области, потому что, сюда едут люди, действительно, которые вот, зажженные вот этим вот огнем.
1: Это идеалисты едут. Да, а там, где идеалисты, там закипает жизнь.
0: Согласна.
1: Это есть драйвер экономики, и не только драйвер экономики, но и драйвер общественной жизни города. Потому что у вас действительно проходишь по улицам, наверняка, спасибо дронам, хорошие дороги, много молодых людей, город достаточно молодой, во всяком случае, если там в первом приближении.
0: Визуально, да.
1: Да, визуально город молодой, город зеленый, город комфортный, и это фишка Южно-Сахалинска, вопросы беспилотных летательных систем. Именно потому, что эта фишка вообще сейчас сюда, благодаря этому, потянется молодежь с большой земли, назовем таким образом.
0: Ну, когда вернетесь домой, обязательно расскажите. Но сразу вопрос. Деньги. Ну вот хочется сказать, конечно, честно, я знаю, что организаторы уточнили, что зарплаты в сфере конкурентные, чаще больше, там, 100 тысяч рублей. Вот если мы говорим сейчас о профориентации, вот как все-таки правильнее преподнести эту информацию для родителей и школьников, чтобы, не обещать, да, что вот это вот это как-то легкий вход, да, как бы и большие деньги. То есть и был у нас достаточно такой, как бы, даже такой легкий спор, что все-таки важнее на старте, то есть выбирать какую-то вот для обучения зарплатную, да, как бы там историю, либо все-таки найти то направление, которое по душе.
2: Смотрите.
0: Да, Ярослав, пожалуйста.
2: Словосочетание «легкие деньги» и «быстрые», «большие деньги», точнее, «легкий старт» обычно вместе не стоят.
0: Да, обычно по-другому. 1xbet, да, как бы там вот такая вот эта история.
2: Не знаю, что такое. Ну, в общем, конечно же, хорошие деньги приходят после длительного плодотворного обучения. Такого, как, например, в Сахалинском государственном университете на программах беспилотников. После этого молодой человек может быть, например, специалистам по охране труда. Вот на нефтегазовых предприятиях, например. Ну, вы знаете, сколько получают специалисты?
0: Я не знаю. Ну, и вообще, в принципе, специалист по охране труда, как бы, звучит для сейчас для школьников и для молодежи. Да для меня, как бы, это звучит очень, очень странно.
2: Это шквар. Я вам так скажу. Это специалист, которых на все предприятие немного. Вот у меня друг работает специалистом по охране труда. Он уже третий раз меняет работу. И каждый раз он предлагает все больше и больше денег. Это за 1.5 года.
0: Но он хотя бы меняет на ту же должность.
2: Да,
0: но он все еще специалист.
2: Все еще по охране труда, да.
0: Просто у него труда, видимо, становится все больше и больше.
2: Я вам скажу так, на нефтегазовых объектах, в принципе, не бывает должностей с низкими зарплатами. Он может быть консультантом по безопасности.
0: Хочется сказать, так что же мы тут сидим с вами, пойдемте. Но давайте все-таки сейчас мы вернемся вот к более точечной, как бы, истории. И вопрос конкретно звучал таким образом. То есть мы поняли, да, что зарплаты больше 100 тысяч рублей, для кого это много, для кого это мало, и, в принципе, как бы среднестатистическая, как говорят, температура по больнице, да, как бы мы тоже это все понимаем. Что все-таки для ребенка и для родителя важно, ну, вот для понимания, чего нужно, вот искать что-то сейчас, что вот сейчас вот есть, но завтра-то этого может и не быть, да, нужно что-то поменять, либо все-таки что вы посоветуете? Выбирать специальность, направление, как все-таки себя настроить?
1: Сейчас выбирают отрасль.

0: это вопрос выбора отрасли. Дальше специальностей в отрасли достаточно много. Потому что, именно потому что рынок меняется, и надо, я начинал свой спич с того, что проект и любые долгоиграющие проекты учат ребенка выбирать. То есть не маршрутизируют его в конкретную специальность, как это было раньше, там лет 30 назад, когда человек 40, когда 10 лет мог работать 20-30 на одной и той же работе. А сейчас действительно мир профессий меняется очень быстро, появляются новые профессии, исчезают старые профессии. Это динамичная система. И повторюсь, вот умение делать осознанный выбор – это главная задача проекта, исходя из многих факторов. Деньги, безусловно, ну, мы не будем мечтателями о том, что все работают за идею, да. Финансы имеют значение, безусловно. Действительно, родители будут стараться маршрутизировать ребенку туда, где зарплаты наиболее высокие.
1: Ну, поэтому у нас такое огромное количество юристов, да, вот эта резкая волна появилась.
0: Ну,
1: вот,
0: Но сейчас самые большие зарплаты в реальном секторе экономики.
1: Конечно, да, это те
0: это
1: люди.
0: И у программистов. Те люди, вот те, кто делает программный продукт, и те, кто делает реальные вещи.
1: Ну и плюс те люди, которые работают руками.
0: Да.
1: Вообще, вы слышали о том, что вот сейчас грандиозное событие годовое для Сахалинской области, это «Крылья Сахалина». 3-4 июля пройдет форум-фестиваль. Я так понимаю, что там будет еще фестиваль «Взлетай».
2: Да.
1: Вот у меня, подождите, вопрос. Я там понимаю, что там можно будет попробовать пилотировать дроны, поиграть в привычные какие-то игры, даже бильярд, да, как бы там лазертаг. Расскажите, пожалуйста, о том, что можно все-таки для тех, кто не просто там едет послушать музыку, да, там покайфовать, повеселиться, встретить там соседа, да, как бы соседнего двора, а вот все-таки для тех, кто хочет провести время с пользой, но и при этом в удовольствие. Чего нужно посмотреть?
2: На нашем фестивале «Взлетай» будут не только школьные команды Сахалинской области, которые уже знакомы с беспилотниками не понаслышке. Там действительно каждый желающий сможет пилотировать беспилотный летательный аппарат. Можно будет поиграть, например, в дрон-бильярд. Знаете, как это выглядит? На земле.
1: А не надо рассказывать. Я думаю, что лучше просто приедут люди, да, люди приедут, и играют.
2: Да, дрон-баскетбол. Даже дрон-лазертаг нам привезли коллеги. Большинство площадок, конечно же, наши сами
1: это все бесплатно, я так
2: это
1: понимаю.
2: Все бесплатно, конечно, вход свободный.
1: Возрастная какая-то, ну, тут будет отсев какой-то. Вот ты маленький, а ты слишком взрослый.
2: Вас пустят. Всех пустят.
1: Это самое главное. Вот мне кажется, что слушатели, в принципе, всей Сахалинской области вздохнули с облегчением, потому что меня пустят поиграть как бы в лазерный бас. Теперь еще один такой вопрос, потому что время у нас вот бежит, это прям сумасшедшее. Тема интересная, я даже не думала, что мне так понравится. Мы сегодня посмотрели вообще, в принципе, на беспилотники с другой стороны, то есть для Сахалина это, ну, не абстрактная уже технология, да, какая-то для новостей, а достаточно понятный инструмент для конкретных задач. Вот у меня все-таки, Андрей, к вам вопросы еще. Может быть, я что-то не спросила, что-то вы бы могли бы добавить, какое-то напутствие дать будущим пилотам БПЛА, да, вот, может быть, родителям что-то такое сказать, потому что, ну, в любом случае, ребята, которые находятся на каком-то там вот моральном перепутье, да, вот, все-таки зачастую они идут туда, куда, как это, как карта ляжет, туда, куда мама скажет, да, вот так часто, к сожалению, бывает. На что обратить внимание, дайте какие-то советы.
0: Ну, для начала я бы хотел сказать, что если ребята хотят что-то начать и начать выбирать, если у них они этого еще не начали в школе, то, например, спасибо Сахалинской области, они могут прийти, и те же самые профессиональные диагностики, мы выставляем свой стенд «Билет в будущее» на фестивале, вот. И они могут там это пройти.
1: Как
0: более
1: найти
0: там,
1: можно?
0: Это в главном павильоне в третьем, там есть отдельный стенд, он брендирован, и там будет сидеть даже группа психологов, которые позволят эти рекомендации.
1: Ну, то есть такая психологическая
0: разобрать. Да, разобрать. То есть они пройдут стандартные тестирования на платформе «Билет в будущее», и там будут сидеть специалисты, которые смогут это разобрать. Это важно для ребенка, для того, чтобы он понял свои склонности, понял, к чему он может быть предрасположен, хотя бы там на уровне сейчас. А совет – это не бояться выбора, и главный совет родителям – дать возможность ребенку сделать свой выбор.
1: Попробовать.
0: Не основываясь на собственном опыте, потому что мы часто встречаемся с кейсами, когда дети выбирают то, что когда-то хотели выбрать родители. дать вместе с, даже не дать ребенку, а вместе с ребенком пройти это, эти тестирования, вместе с ребенком понять, а к чему он предрасположен, и вместе с ребенком выбрать его будущий путь. Именно для того, чтобы он хотел там работать и там развиваться. Чтобы, потому что нельзя быть эффективным сотрудником там, где тебе работа не нравится.
1: Хорошо, сказали так.
2: Да, со своей же стороны скажу то, что любит говорить наша министр Анастасия Николаевна Кикитева. Детям, ребятам, она говорит: ребята, верьте себе и верьте в себя, слушайте свое сердце. Потому что постоянно кто-то в интернете прочитает, что популярна профессия та, а деньги дают там, а родители говорят третья, дедушка мой вообще тем-то был. Себя слушайте, слушайте свое сердце. Другой вопрос, что, мне кажется, сейчас радио СТВ слушает больше родители. И родителям можно сказать, что, друзья, ваша задача как родителя – это быть плечом, на которое ребенок может опереться.
1: Не надо причинять добро своим детям, да?
2: Да, будьте тем самым плечом, чтобы ребенок ваш знал, что что бы у него в жизни ни случилось, кем бы он ни стал, вы всегда будете на его стороне. Этого достаточно.
1: Спасибо большое. Сегодня мы поговорили, выяснили, я наконец-то узнала, что БПЛА – это не только летающие аппараты, да? Вот самое главное, что вокруг всего этого появляется реальный образовательный маршрут. Ребенок может начинать с интереса и первых практических занятий, дальше уже двигаться к профессии. В этой отрасли нужны не только операторы, инженеры, техники, разработчики, аналитики, преподаватели. Большое спасибо нашим гостям, Андрею Ярошу и Ярославу Мерчурякову. Это была программа «В активном поиске». Сегодня искали ответ на вопрос, почему беспилотники на Сахалине – это про работу, про образование и про реальные задачи региона. Спасибо вам большое.
0: Вам спасибо.
2: Спасибо.
0: Хорошего дня.
1: Всего доброго. До это была программа «В активном поиске». Оставайтесь с нами на волнах радиостанции АСТВ.
3: Радио АСТВ. В активном поиске. Обсуждаем главное. Ищем ответы вместе.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ну а далее, друзья, знакомлю вас с информацией о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс», «Кресс», большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое-многое другое. Адрес Еланский, проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске с Калиском временами большой дождь, 14 тепла. В Ногликах временами небольшие осадки, плюс 10. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Дольнске и Охотске без осадков. Далее по городам давайте пробежимся. В Поронайске плюс 11, в Красногорске до 18 с плюсом, в Макарове 14, в Дольнинске 19 градусов тепла, в Охотском 17 градусов выше нуля, в Корсакове и Аниве, в Малокурильском, в Южно-Курильске осадки также маловероятны, и в этих городах температура составит от 14 до 15 тепла. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, температура в ночные часы 10-12, дневная температура поднимется до 20, ветер южный в пределах от 5 до 10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс-дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, Иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, Сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа Dreambox, город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Радио АСТВ – ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
10: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
11: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
12: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
11: Тогда нам надо в «Школьник».
13: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Это настоящая легенда в эфире Первого областного, команда Headway, их работа What is Love, 1993 год. Вот это да, звучит как никогда актуально. Движемся с вами далее, друзья. И на Сахалине и Курилах уже 19:00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Виктория Тарабарина. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. Губернатор Валерий Лимаренко посетил приемную комиссию СГУ. Движение в районе переезда на проспекте Победы в областном центре частично перекроют в ночь на 3 июля. Практические учения с применением беспилотников пройдут в заливе Мордвинова. Губернатор Валерий Лимаренко посетил приемную комиссию СГУ и пообщался с будущими студентами. С 20 июня заявление в ВУЗ подали уже более 1100 человек. Это не только островитяне, но и поступающие из других регионов. На очной форме в университете открыто 695 бюджетных мест и еще 500 на платной основе. При этом половину стоимости обучения абитуриенты могут компенсировать за счет областного бюджета. В этом году в ВУЗе впервые открыт набор на направления аквабиотехнологии, техническая физика, информационная безопасность и другие. Кроме того, Сахалинский госуниверситет стал первым на Дальнем Востоке опорным вузом «Газпрома». Движение в районе железнодорожного переезда на проспекте Победы в областном центре частично перекроют в ночь на 3 июля. Причина – ремонтные работы на путях. Как передает пресс-служба Дальневосточной железной дороги, ограничения будут действовать с 10 часов сегодняшнего вечера до 6 утра пятницы. Водители просят принять во внимание эту информацию при планировании поездок и отнестись к временному неудобству с пониманием. Мэр областного центра Сергей Нацадин провел выездное совещание на строительной площадке в планировочном районе Дальнее. В районе улицы Бориса Полевого ведется первый этап строительства нового пешеходного бульвара. На объекте уже выполнены работы по замене грунта и прокладке инженерных коммуникаций. Подрядчик приступил к установке бортовых камней. Проектом предусмотрено обустройство пешеходного тротуара и велосипедной дорожки. Также на бульваре установят малые архитектурные формы, смонтируют систему освещения и видеонаблюдения. Работы идут по графику, завершить первый этап должны уже в августе. В рамках форума «Крылья Сахалина» 3 и 4 июля в Корсаковском районе развернутся практические учения по защите объектов критической инфраструктуры. Их проведут с применением беспилотных воздушных судов и безэкипажных катеров. Площадкой для испытаний станет акватория залива Мордвинова. Ведущие российские разработчики и производители беспилотных систем продемонстрируют здесь возможности новейших гидроакустических и радиолокационных систем в реальных условиях. Учения позволят выработать единый алгоритм действий при возникновении угрозы нападения. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность 15 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Обломов.
1: Время на Сахалине и Курилах 19.06. Это радио АСТВ. Всем добрый вечер, дорогие. Надеюсь, что у большинства, если не у подавляющего большинства, трудовой день уже завершился. И этот четверг практически позади. Самое приятное время наступило. Это какие-то приятные вечерние домашние хлопоты. Может быть, какая-то крутая и теплая прогулка. А может быть, вы сейчас бегаете по магазинам и думаете, чтобы вкусненького приготовить на ужин. В любом случае, чем бы вы ни занимались, я уверен, что этот вечер пройдет в великолепной компании ваших близких, дорогих вам людей, может быть, друзей, всякое бывает. Самое главное, чтобы настроение было приподнято, вы не грустили, не опускали, не вешали нос, и все тогда будет замечательно. Вместе с радио СТВ продолжаем слушать музыку. Не забываем о том, что с 20 до 22.00 здесь, в эфире Первого областного, у нас 2 часа отборнейших хитов. Будем предаваться музыкальной ностальгии. Ну а пока Daft Punk, Филф, Диджей Смэш, Квест Пистол Шоу и Тейлор Свифт нас порадуют. Всем желаю приятного вечера и движемся вместе дальше.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: невероятно музыкальная, и она никогда не сходит с топ-10 чартов по всему миру. Это Тейлор Свифт и ее работа «The Fate of Ophelia» в эфире Первого областного, вещица 2025 года выпуска. Сейчас же информация будет актуальная. Это прогноз от синоптиков на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 июля, в Вахе и Тымовском временами ожидается небольшой дождь. В Вахе до плюс 10, в Тымовском до плюс 11 градусов. В Смирных без осадков до плюс 14, в Углегорске и Тамари осадков не ожидается, до 18 градусов тепла. В Чехове, Невельске и Хомске также без осадков, в Чехове до плюс 19, в Невельске и Хомске до 20 градусов тепла. В Северокурильске завтра, 3 июля, ожидается дождь, температура до плюс 8, в Курильске без осадков и до плюс 16 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут отметку до 10-12 градусов тепла. Завтра днем, 3 июля, в областном центре без существенных осадков, и температура поднимется до 18-20 градусов тепла. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90 39 99 90.
2: Реклама. В «Матрешке» с 25 июня по 8 июля. Пельмени «Сибирский гурман» для мужчин 413,95 за 1 килограмм. Рисувелка круглозерный 166,95 за 800 грамм.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: Эта мысль должна хорошо уложиться.
5: Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
10: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
11: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Единственная моя, с ветром обрученная, светом озаренная, нежная моя, зачем мне теперь заря? Звезды падают в моря, и срывая якоря, прочь летит душа моя.
2: Уже Филипп Киркоров звонит Светлане и просит ее на бэк-вокал встать.
3: Срочно!
0: По будням с 7 до 11 утра.
4: Областное шоу.
5: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
6: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор «Верный».
6: И экономный.

0: Снова Макан и Баста. Их работа «Пусть Бог будет рядом с твоими планами». А с нашими планами удача, потому что уже в эфире прозвучал специальный сигнал, который возвещает о том, что нужно было набирать телефон прямого эфира 49-15-05, звонить сюда в прямой эфир Первого областного игра и выигрывать два пригласительных на концерт Евы Польны, который состоится 10 июля в Сити-холле в 19:00. И первый, вот там, по-моему, не прошло даже и секунды, как в студии зазвонил телефон. Первой была Екатерина. Катя, добрый вечер, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Ну, рассказывайте, как ощущения, когда все случилось, и вы были самой быстрой и самой первой?
1: Ой, ну прям облегчение, потому что-то прям решилось. Я дозвониться и слушала. Я вас всегда слушаю, а тут прям неотрывно, понимаете? Вот прям и с ребенком погуляла, слушая вас, и дела домашние поделала. То есть первый день отпуска вот так вот провела вместе с любимым радио.
0: У вас еще и отпуск.
1: Да.
0: Ну что, тогда мои поздравления, во-первых, с началом отпуска, а во-вторых, с вашей победой. Два билета от Евы Польны ваши.
1: Спасибо огромное.
0: Кать, ну что, встречаемся 10 числа в 19:00 в Сити-холле? Кого еще с собой прихватите?
1: Я возьму с собой сестру.
0: Ну и правильно, ну и хорошо. Кать, ну вам прекрасного отпуска, пускай все получается, и получайте удовольствие от каждого дня, проведенного вместе с Первым областным.
1: Спасибо большое.
0: Отлично, еще раз аплодисменты, еще раз наши поздравления. Ну что, а вам, друзья, посоветую внимательнее слушать радио АСТВ, потому что эти два пригласительных могут быть и вашими тоже, потому что Ева Польна, это яркая, харизматичная певица, автор музыки и текстов, неутомимый экспериментатор, чье творчество любят поклонники самых разных музыкальных жанров. Встречаемся 10 июля в Сити-холле, начало в 19:00, возрастное ограничение 6+. И я надеюсь, что и вам улыбнется удача, и вы тоже окажетесь в числе победителей.
2: Арт-Сити 65 представляет главный концерт лета. Впервые на Сахалине. 10 июля. Сити Холл. Нереальная Ева Польна.
3: Я тебя тоже. Нет.
2: Не пропустите. Будет космос. Вместе улетим в сторону сердца.
0: Ну а теперь настало время прогноза погоды на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра 3 июля в Александровске-Сахалинском, а также Ногликах временами ожидается небольшой дождь. В Александровске-Сахалинском до плюс 14, в Ногликах до плюс 10 градусов. В Поронайске без осадков до плюс 11, в Красногорске и Долинске до 19 градусов тепла, и также осадков не ожидается. В Макаровске

0: автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
1: Реклама.
2: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
3: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от Мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.

0: Родное островное.
1: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
6: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
7: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
6: Тогда нам надо в «Школьник».
8: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Великий и музыкальный Пол Ван Дайк, его работа «Let's Go» в эфире Первого областного, 2007 год. Не забываем ностальгировать, но и в ностальгии свалимся уже буквально через 10 минут, 2 часа отборных хитов, а пока...
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Звуки музыки на радио АСТВ.
3: Дорогой ценитель низких частот, сейчас я поведаю тебе историю о настоящем гиганте музыкального мира, о контрабасе. Высоченный, солидный, чуть ли не в человеческий рост, стоит себе в углу оркестра, будто важный господин на светском приеме. Корпус из благородного дерева, длинные струны, длинный гриф. Он не суетится, не мельтешит с высокими нотами, нет, он действует иначе. Контрабас в оркестре – это как фундамент дома. Его не всегда заметно, но без него все развалится. Он держит ритм, задает гармонию, создает ту самую атмосферу, от которой музыка обретает объем и вес. Без него мелодия будет словно без опоры, легкая, но пустая. А с ним сразу появляется глубина, серьезность и какая-то особая теплота. В джазе он весело шагает басовой линией, задавая драйв и настроение. В блюзе стонет и вздыхает, рассказывая истории разбитых сердец. Играть на нем особое искусство. Нужно и силу иметь, и чувство ритма отточено, и слух абсолютный. Пальцы ловко скользят по грифу, смычок касается струн, и вот уже зал наполняется этим роскошным обволакивающим звуком. Слушая музыку, прислушайся к нижнему регистру. Если почувствуешь эту мощную, спокойную опору, знай, это трудится контрабас. Главный басовый философ оркестра. Он не кричит, не рвется в центр внимания, но без него мир музыки был бы куда менее основательным.
2: Звуки музыки. Радио АСТВ. Без видео.

0: Руки вверх и Амирчик. В завершении этого музыкального часа движемся с вами вперед. И мы уже на пороге 2 часов хитов от радио АСТВ. Но прежде подведем итоги информационного дня. На Сахалине и Курильских островах 8 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. Губернатор Валерий Лимаренко посетил приемную комиссию СГУ, пообщался с будущими студентами. С 20 июня заявления в ВУЗ подали уже более 1100 человек. Это не только островитяне, но и поступающие из других регионов. На очной форме в университете открыто 695 бюджетных мест и еще 500 на платной основе. При этом половину стоимости обучения абитуриенты могут компенсировать за счет областного бюджета. В этом году в ВУЗе впервые открыт набор на направление аквабиотехнология, техническая физика, информационная безопасность и другие. Кроме того, Сахалинский госуниверситет стал первым на Дальнем Востоке опорным вузом «Газпрома». Основные работы на проезжей части и тротуарах в рамках капремонта улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске должны выполнить к 1 сентября. Дорожники работают на участке от Пуркаева до Есенина. В администрации города рассказали, что мероприятия идут строго по графику, сейчас силы сконцентрированы на западной стороне улицы. Ориентировочно 15 июля этот участок будет готов, после чего подрядчик перейдет на восточную часть. Основное движение на участке полностью откроют к началу осени. После продолжатся только те работы, которые не мешают автомобильному и пешеходному трафику. Шаттловые автобусы до места проведения фестиваля «Крылья Сахалина» будут курсировать в Корсаковском районе 3 и 4 июля. До дронопорта «Пушистые» они будут отправляться от железнодорожного вокзала в портовом городе. Рейсы станут выполнять с интервалом каждые 15 минут в обе стороны. 3 и 4 июля автобусы будут работать соответственно с 11:30 и 9:30 до полуночи. Налоговый вычет на долгосрочные сбережения появится в России в сентябре. Он позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы страховых взносов по долгосрочным договорам страхования жизни, заключенным с начала 2025 года, рассказали в Минфине. В ведомстве отметили, что это одна из мер развития культуры долгосрочных накоплений. Традиционный этнический праздник «Кормление духа хозяина моря» пройдет в Паранайском районе 4 июля на побережье залива Терпения в районе погранзаставы. Праздник, посвященный культуре коренных малочисленных народов Севера, символизирует единение человека с природой и дань уважения морской стихии. Мероприятие в субботу начнется в 11:00. В программе зажжение ритуального костра и обряд кормления духа моря. Соревнования, выход в море на шлюпках, мастер-классы по национальным видам спорта, соревнования по национальной борьбе, ярмарка, книжная выставка. В течение дня здесь также будут проходить выступления коллективов «Лермиф» и «Мингума Элга». По традиции всех желающих угостят ухой. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: Риана и Дисторбия открыли 2 часа отборных хитов в эфире Первого областного. 20 часов 7 минут в Южно-Сахалинске. Доброго вечера, дорогие. Рад, что вы вместе с Первым областным. Рад, что вы вместе со мной. И этот час я проведу вместе с вами. И, конечно же, с нашими хитами будем вспоминать все то, что мы и так знаем, помним, любим. Ну и, конечно же, будем подпевать. Давайте сделаем вечер четверга немножечко музыкальным, немножечко ностальгическим. И вспомним все то, что мы очень любим. Эти треки когда-то появлялись в эфире радио АСТВ в какие-то времена, и, конечно же, они остались в нашей фонотеке, и мы готовы их выложить в ваши динамики для того, чтобы порадоваться, улыбнуться и вспомнить, может быть, какие-то приятные события, которые связаны с этой музыкой. В общем, давайте продолжать вечер вместе. Наш четверг продолжается, и у нас из музыкальных планов Энрике Иглесиас, Evanescence, Чичерина, гости из будущего. Все для вас. Приятного прослушивания и доброго вечера.
0: Радио АСТВ. 25 лет настоящего.

Кто-то слушал нас с родителями. Теперь слушает с детьми. Радио АСТВ. Хорошая привычка. На 25 лет.

0: Музыкальные критики 2002 года называли этот трек тончайше припошлейшим за его смелую пикантную любовную лирику. Строчки «была упруга детка, твои губы опять не туда угодили» и так далее балансировали на грани поп-формата и откровенной эротики. Но вот в 2002 году за этот трек группа получила официальный диплом легендарного фестиваля «Песня года». Ну и Ева Польна не раз признавалась в интервью, что среди огромного количества своих песен вот именно эту песню она считает особенной. Она называет ее своим главным музыкальным талисманом, который гарантированно поднимает ей настроение на любом концерте. Я думаю, что и в этот раз мы подняли себе настроение этой песней, поностальгировали. Далее в эфире Первого областного Флорайда, а также Кайли Миноук. Ну и продолжаем слушать 2 часа отборных хитов.
1: 2 часа музыки без срока годности на радио АСТВ.
0: Ну а теперь поговорим о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 июля, в Охе и Тымовском временами ожидается небольшой дождь, и в Охе температура до плюс 10, в Тымовском до плюс 11 градусов. Далее в городах погода без осадков, в Смирных до плюс 14, в Углегорске до 17, в Тамари до 18 градусов тепла, в Чехове до плюс 19. В Невельске и Хомске воздух прогреется до 20 выше 0. В Северо-Курильске завтра ожидается дождь, и столбики термометров покажут всего плюс 8 градусов, в Курильске без осадков и до плюс 16. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без существенных осадков и температура в ночное время от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 3 июля, в областном центре без существенных осадков воздух прогреется до 18-20 градусов тепла. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.

0: плюс. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
1: 25 лет назад мы вошли в вашу жизнь. И, кажется, остались там вполне официально. Радио АСТВ.

0: 2002 год, и она во всех чартах. Кайли Миноук, ее работа «In Your Eyes» в эфире Первого областного. И да, она когда-то звучала у нас и занимала высокие места в нашем чарте. Движемся с вами дальше. Не о Кайли Миноук сейчас пойдет речь, а о треке, который прозвучит далее. В оригинале этот поп-хит длится более 8 минут. Это связано с тем, что трек, о котором я говорю, создавался как атмосферное музыкальное полотно с долгими проигрышами. Хотя для радио и телевидения была сделана укороченная 4-минутная версия, именно она у нас будет звучать. Я говорю о песне «Метелица» от Валерии, работа, которая вышла в 2000 году и стала переломной в карьере певицы. Она ознаменовала собой завершение первого шульгинского этапа творчества Валерии. Всего через год после выхода альбома артистка на время покинет сцену из-за тяжелого развода с своим продюсером и мужем Александром Шульгиным, который и написал, кстати говоря, музыку к этой песне. Но спустя 14 лет после релиза, в октябре 2014 года, трек «Метелица» стала легендарным одним лишь фактом. Валерия исполнила ее на сцене легендарного лондонского концертного зала The Royal Albert Hall в сопровождении Королевского филармонического оркестра, и песня получила совершенно новую масштабную симфоническую аранжировку. Мы же послушаем эту работу вот именно в том виде, в котором ее создавали для радио и телевидения. Вот такая история у этой песни, и я уверен, что вы чуть-чуть по-другому взглянете на нее прямо сейчас. Валерия в эфире Первого областного.
1: Кто-то впервые услышал нас по дороге в школу, а теперь включает по дороге на работу. Радио «Ай-7».

0: Не знаю, как вы, а я сейчас включил звук в студии на полную громкость и насладился звуками 24K Magic от Bruno Mars, работа 2016 года. Мне кажется, она никогда не потеряет актуальности. Очень крутая и очень заводная. Дальше продолжим слушать 2 часа отборных хитов в эфире Первого областного. Craig David, Boston, а также Teriyaki Boys, Tokyo Drift. Я уверен, вы помните эту бомбическую работу 2009-го. Ну а прямо сейчас поговорим о погоде.
1: Мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ. 25 лет.
0: По данным сайта rp5.ru, завтра 3 июля в Александровске-Сахалинском, а также Ногликах временами ожидается небольшой дождь. В Александровске-Сахалинском до плюс 14, в Ногликах до плюс 10 градусов. Далее в городах погода без осадков. В Поронайске до 11, в Красногорске и Долинске до 19 градусов тепла. В Макарове до плюс 14, в Охотском до плюс 17 градусов. В Корсакове, Аниве, а также Малокурильском и Южно-Курильске погода без осадков и температура днем составит до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и столбики термометров в темное время суток покажут температуру от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем 3 июля в областном центре погода без существенных осадков и температура днем от 18 до 20 выше нулевой отметки. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама. Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 60.

информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Навсегда в сердечке. Лучшее за 25 лет на радио АСТВ.

0: Это работа 2004 года от Boston, Эфаристо. А вот теперь вспомните его самую знаменитую работу, которая у всех на слуху, под названием One in a Million. Насколько разные работы и насколько великолепен вокал. Движемся с вами дальше. И прямо сейчас рассказываю о настоящем хите, выпущенном в 2006 году. Главный саундтрек фильма «Тройной форсаж» — «Токийский дрифт». И это настоящий главный мировой гимн автомобильной GDM-культуры. И на самом деле продюсером этого трека стал человек, который известен всем, но мало кто знает, что он продюсер этого трека. Это Фаррелл Уильямс, знаменитый футуристический бит, узнаваемый с первых секунд, создал именно Фаррелл Уильямс в составе продюсерского дуэта The Neptunes. И, конечно же, то, что происходит в этом треке, оно сразу как-то въедается в память. И мы знаем этот ритм, мы знаем этот трек, вот мне кажется, во всех его мельчайших деталях. Спустя 14 лет после релиза этот трек пережил мощную волну второй популярности. Во время пандемии рэпер Rich Brain запустил в соцсетях вирусный челлендж Tokyo Drift Freestyle. Десятки известных азиатских артистов начали массово записывать новые куплеты поверх оригинального бита Teriyaki Boys. Ну а я предлагаю послушать их в оригинале. Ну что, ключ на старт, полетели.
1: Кто-то включал нас на кассетнике, теперь в смартфоне. А мы все так же рядом. Радио АСТВ 20.

0: это ты. Может быть, любовь не узнали мы.
1: С удовольствием спел вместе с группой «Чай» вдвоем, пока микрофон был выключен. Продолжаем 2 часа хитов в эфире Первого областного, и моя на этом смена закончена. Ну что, друзья, прощаюсь с вами до понедельника, и всем просто хорошего четверга. Пускай этот четверг завершится тепло и с удовольствием. Меня зовут Илья Обломов. В понедельник с вами обязательно услышимся в эфире Первого областного, а завтра можем еще, завтра-послезавтра можем еще увидеть на крыльях Сахалина. Все, всех обнимаю, буду скучать. До понедельника, счастливо, пока-пока.
2: Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

Кто-то слушал нас с родителями. Теперь слушает с детьми. Радио АСТВ. Хорошая привычка на 25 лет.

0: Два регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: От CD-дисков до онлайн-вещания. Радио АСТВ. 25 лет. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 июля, в Ахе и Тымовском временами ожидается небольшой дождь. В Ахе температура до плюс 10 градусов, в Тымовском до плюс 11. В Смирных и далее в городах Сахалинской области погода без осадков. В Смирных до 14, в Углегорске до 17 градусов тепла, в Томари до плюс 18. В Чехове, Невельске и Хомске до 20 выше 0. В Северокурильске завтра ожидается дождь и температура до плюс 8 градусов, в Курильске без осадков до плюс 16. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков, температура в течение темного времени суток от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 3 июля, в областном центре погода без существенных осадков и температура в течение дня от 18 до 20 градусов тепла. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Нужно вам всегда быть в форме.
4: Форма ведь должна сидеть.
5: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
6: Параноский молокозавод.
7: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
11: Так звучит эпоха. Радио АСТВ.

Мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ. 25 лет.

что ты слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 25

0: кто-то включал нас на кассетнике, теперь в смартфоне. А мы все так же рядом. Радио АСТВ. 25 лет. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра 3 июля в Александровске-Сахалинском и Ногликах временами ожидается небольшой дождь. В Александровске-Сахалинском до плюс 14, в Ногликах до плюс 10 градусов. В Поронайске до 11, в Красногорске до 18 градусов тепла. В Макарове до плюс 14, в Долинске до плюс 19 и везде без осадков. В Охотском также осадков не ожидается, здесь воздух прогреется до 17 градусов тепла. В Корсакове, Аневе, Малокурильском и Южно-Курильске без осадков и температура до плюс 15. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и температура в темное время суток составит от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем 3 июля в областном центре погода без существенных осадков и температура в течение дня от 18 до 20 градусов тепла. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: АСТВ. Ясно? Понятно? О важном. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет по волнам хитов.

Кто-то слушал нас с родителями. Теперь слушает с детьми. Радио АСТВ. Хорошая привычка на 25 лет.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 3 июля, в Вахе и Тымовском временами ожидается небольшой дождь. В Вахе температура до плюс 10 градусов, в Тымовском до плюс 11. В Смирных и далее в городах Сахалинской области погода без осадков. В Смирных до 14, в Углегорске до 17 градусов тепла, в Томари до плюс 18. В Чехове, Невельске и Хомске до 20 выше 0. В Северокурильске завтра ожидается дождь и температура до плюс 8 градусов, в Курильске без осадков до плюс 16. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков, температура в течение темного времени суток от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем, 3 июля, в областном центре погода без существенных осадков и температура в течение дня от 18 до 20 градусов тепла. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра 3 июля в Александровске-Сахалинском и Ногликах временами ожидается небольшой дождь. В Александровске-Сахалинском до плюс 14, в Ногликах до плюс 10 градусов. В Поронайске до 11, в Красногорске до 18 градусов тепла. В Макарове до плюс 14, в Долинске до плюс 19 и везде без осадков. В Охотском также осадков не ожидается, здесь воздух прогреется до 17 градусов тепла. В Корсакове, Аневе, Малокурильском и Южно-Курильске без осадков и температура до плюс 15. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и температура в темное время суток составит от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем 3 июля в областном центре погода без существенных осадков и температура в течение дня от 18 до 20 градусов тепла. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: СТВ. Первое областное.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра 3 июля в Охе и Тымовском временами ожидается небольшой дождь. В Охе температура до плюс 10 градусов, в Тымовском до плюс 11. В Смирных и далее в городах Сахалинской области погода без осадков. В Смирных до 14, в Углегорске до 17 градусов тепла, в Томари до плюс 18. В Чехове, Невельске и Хомске до 20 выше.

0: выше 0. В Северо-Курильске завтра ожидается дождь и температура до плюс 8 градусов, в Курильске без осадков до плюс 16. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков, температура в течение темного времени суток от 10 до 12 градусов тепла. Завтра днем 3 июля в областном центре погода без существенных осадков и температура в течение дня от 18 до 20 градусов тепла. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
1: Радио АСТВ.

0: Это сказка.
1: АСТВ. Первое областное.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

Второй день уже подряд, меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. И меня зацепила ты.

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

0: регистрацию СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и

0: радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Сейчас пою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Друзья, ну что, мы готовы начинать. Игра «Запой» прямо сейчас для вас в ваших приемниках. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верно» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график и стабильно высокий заработок гарантирован. Магазин «Верно» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029.
3: Кто же с нами на связи?
2: Валентин сегодня. Доброе утро.
3: Доброе утро, Валентин.
2: Алло.
3: А вы знаете что, Валентин? До свидания, неразговорчиво нас. А как вы петь собирались?
2: Ой, а может быть звонок сорвался.
3: Сейчас, секундочку. А кто-то еще у нас есть? Алло. И отсюда тоже человек убежал. Ну, давайте, ребят.
2: Ну, ждем тогда телефонного звонка прямо сейчас, 49-15-05. Звоните, дозванивайтесь. Ждем именно вас. Игра «Запой».
3: Давайте попробуем сейчас. Кто-то есть?
2: Никого.
3: Да что ты... Что за человек такой?
2: Ну, еще одна попытка. Мы ждем именно нашего слушателя, который набирает прямо сейчас номер телефона. Алло.
4: Алло.
2: Доброе утро. Как вас зовут?
4: Светлана.
2: Светлана, нам очень приятно. Где вы, как вы?
4: Я дома в отпуске, ура.
2: Ура,
3: дома в отпуске, ура. Как надолго?
4: Ну, 18 дней.
3: 18 хорошо. Дней. Это хорошо. Как мы любим говорить, так и советуют люди, которые... просмотрели всех и говорят, 3 недели минимум должно быть. И...
2: чтобы человек успел перезагрузиться и отдохнуть.
3: Поэтому все успеете, все сможете. Итак, Светлана, мы готовы к игре. Знаете, что нужно делать?
4: Да.
3: Давайте тогда споем наконец-таки. Ох!
4: Я прошу меня любите, я прошу меня поймите. Слов, конечно же, не знаю, и поэтому я сочиняю.
3: Ну, в принципе, неплохо.
2: В принципе, такой вариант тоже имеет место быть, Светлана.
3: Да, конечно, да, маленький отрезок. Не поняли? Хай-фай, не знаете беспризорника?
4: Знаю, разволновалась.
3: А-а-а, ну давайте мы вам в пятницу громко поаплодируем. Ну, как можно проиграть? Вы же выполнили наше условие одно из, да?
2: Да.
3: Это вы сочиняли что-то на ходу, и несмотря на то, что в текст чуть-чуть не попадали, вот этот вот ритм был потерян, но слова-то накладывались друг на друга. И есть был эффект, поэтому, Светлана, вас мы поздравляем.
4: Спасибо.
3: Через минутку, пожалуйста, свяжитесь с нами, оставьте свои координаты. Спасибо вам. Все, счастливо. До свидания.
2: Всем пятничного настроения от Светланы. Ну и напоминаю, что игра «Запой» здесь по будням в это самое время. Присоединяйтесь. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».

0: Да какая сумасшедшая, а, девчонка здесь у нас. Это я, Женя Милых, и Артем Бушаев там тоже есть. И мы продолжаем наше утреннее шоу. Оставайтесь с нами на Сахалине и Курилах в 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», Мегаберезка, второй этаж, Столица, второй этаж, Сити Молл, третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. Транспортная схема разработана для гостей фестиваля «Крылья Сахалина». Пожар на территории городской больницы потушили в Невельске 2 июля. Акулу выбросило на берег возле села Правда в Хомском районе. Транспортная схема, совмещающая железнодорожные и автобусные сообщения, разработана для гостей фестиваля «Крылья Сахалина». Так, поезда в Корсаков курсируют из областного центра. Между станцией в портовом городе и аэродромом Пушистый каждые 10-15 минут ходят бесплатные автобусы-шаттлы, расписание которых синхронизировано с графиком движения поездов. Шаттлы будут работать 3 и 4 июля. Пожар на территории городской больницы потушили в Невельске 2 июля. Задымление началось из-за тления резины в списанном автомобиле. Как сообщает региональное министерство здравоохранения, в момент происшествия вся остальная техника больницы находилась в работе и не пострадала. В самой ЦРБ подчеркнули, что отсутствие списанной машины никак не скажется на работе учреждения. Все основные автомобили остались в исправном состоянии. Причину произошедшего установят специалисты. Акулу выбросило на берег возле села Правда в Хомском районе. Видео об этом сняли местные жители, которые гуляли по побережью. По словам очевидцев, видимых серьезных повреждений на туше нет. Очевидцы предполагают, что это может быть сельдевая акула. Указанный вид нередко встречается у юго-восточного побережья Сахалина. С 1 сентября 2026 года фельдшеры в России смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии. Как пишут новости, правило будет действовать, если в медицинской организации нет врача, психиатра, нарколога. Действия фельдшера при этом должны будут быть согласованы с врачом диспансерного отделения наркологического диспансера или наркологической больницы. Мера вводится для более оперативной помощи пациентам в небольших населенных пунктах и там, где не хватает специалистов. Россияне начали нанимать людей, которые будут оправдывать их в любой ситуации. Например, если человек проиграл в споре, опоздал на встречу или съел лишний кусочек торта. Исполнитель будет ему доказывать, что ошибались все остальные, оправдан на стороне заказчика, и он ни в чем не виноват. И в завершение погоды. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 10 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Спонсор облобластного шоу – сеть социальных продуктовых магазинов «Верно». Всегда в наличии товары местных производителей, пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия, отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкус – магазин «У дома», магазин «Верный».
1: Друзья, доброе утро, здравствуйте, добро пожаловать в новый час на волне радио АСТВ. Здесь Артем Бушаев.
0: И Женя Милых.
1: И наша утренняя тема для вас. Имеется.
0: Имеется, ребята, мы уже выложили ее в группе в ВК, можете заходить, комментировать, расскажите, ребятки, сегодня пятница, да. Впереди выходные, да, по каким признакам понять, что вы нежеланный гость?
1: Да,
0: это когда тебе это когда тебе с порога заявляют, а, это ты?
1: Или, а я, кстати, собирался уже уходить.
0: А ты с тортиком такой пришел, да. Или когда все на тарелке поставили, а тебе нет.
1: О, ну это уже совсем не тонкий намек.
0: Не тонкий, но...
1: А у меня здесь генеральная уборка.
0: И слышишь, Валера, давай, мы уже музыку поставили.
1: Так, ну что, давайте, напишите тогда свои варианты, свои комментарии. Мы будем ждать, у нас есть мессенджер Макс.
0: +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио АСТВ, также наш телеграм-канал Радио АСТВ.
0: Итак, расскажите, по каким признакам понять, что вы нежеланный гость, ребята.
1: Да, и лучшие комментарии сегодня не только прозвучат в эфире, не только, да, мы на всеуслышание это все зачитаем, но и получат подарки, островные сувениры от магазина мерча «Сахалин» на горном воздухе. Самый яркий, самый интересный комментарий получит свою награду. Ну и мы сегодня, кстати, пятница, да?
0: Да, подводим итоги.
1: Разыграем среди всех, кто на этой неделе выиграл маленькие подарки, разыграем большой. Самый главный подарок – это поло или ветровка от магазина «Мерч Сахалин».
0: Поэтому, ребята, дерзайте, пишите, ждем ваше сообщение. Погнали!

0: Так, ну что, друзья, давайте расскажу о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». А что это я расскажу? Пускай Артем рассказывает.
1: Спасибо большое за честь оказанную. Итак, по данным сайта rp5.ru, сегодня 3 июля, правильно? В Александровске-Сахалинском без осадков погода, плюс 19 градусов, в Ногликах временами сегодня дождь, плюс 10, далее осадков не ожидается. И по температуре: Поронайск 11 градусов, Красногорск 17, Макаров 13, Долинск 21 градус, в Охотском 16, Корсаков 12 градусов, в Аниве до 15 тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков плюс 13. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 16-18. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Настала пора действовать. С магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
9: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от Мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.
10: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска.

0: Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyaurora.ru и в агентствах.
1: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
2: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
1: И самое главное – забота о каждом пациенте.
2: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
1: Телефон 40 18 18.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат Авторента. Поехали! 399-111.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Привет, ребята.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Здравствуйте. Ну, как прекрасно вы там выглядите.
1: Да.
0: В эту пятницу.
1: Да, вы хорошо выглядите. Ну, пятница, потому что на дворе все сияют, улыбаются и готовятся к вечернему какому-то мероприятию наверняка, ну или к отдыху.
0: Кстати, о мероприятиях, ребята. Двигай летом. Это программа от Кати Солдатовой, да, в рамках которой она расскажет, а куда можно сходить, а что можно посмотреть
1: у нас тут, да, в городе. Поэтому присоединяйтесь в середине этого часа, обязательно послушайте и какие-то заметки для себя сможете сделать.
0: Точно. Через пару минут уже ваш астрологический прогноз. Впереди Дон Омар. Погнали. Погнали.

0: Гороскоп. Гороскоп на радио АСТВ.
1: 9:10 в Южно-Сахалинске. Ваш астрологический прогноз на сегодня.
2: Овны, у вас получится справиться с работой любой сложности.
1: Тельцы, не отдавайтесь в цепкие лапы транжирства.
2: Близнецы, если можете оказать кому-то услугу, не сомневайтесь, что это нужно сделать.
1: Раки, главное на данный момент – уверенность во всем.
2: Львы, впереди открывается полоса препятствий, настройтесь на долгое, но успешное преодоление.
1: Девы, пополните свой багаж знаний чем-нибудь ценным.
2: Весы, начните активно работать над собой и своим настроением.
1: Скорпионы, ваши творческие порывы принесут.

0: реальный результат.
1: Стрельцы, используйте минимум уловок в общении с друзьями.
0: Козероги, вы попадаете в зону повышенного внимания своей персоне.
1: Водолеи, никогда не стоит терять надежду на взаимность.
0: И рыбы, для поддержания репутации придется пойти на определенные уступки.
1: Друзья, это был ваш астрологический прогноз на сегодня, 3 июля.

0: Ну что?
1: Ну что, готовы заряжаться пятничным
0: настроением? А мы готовы, ребята.
1: Прямо сейчас для вас трек, который точно справится со своей задачей. Для миллионов это не просто хит, это было знакомством с дабстепом. Релиз 2011 года «Bangarang» от Skrillex стал одним из самых влиятельных треков электронной музыки в этом десятилетии. И трек с взрывным звуком и незабываемым вокалом, мгновенно узнаваемым ритмом, быстро стал саундтреком для целого поколения. Даже для тех, кто в целом никогда не любил такую музыку. Для многих слушателей «Bangarang» стал их первым реальным опытом дабстепа и песней, которая открыла дверь в совершенно новый мир электронной музыки. Более чем десятилетие спустя «Bangarang» остается одной из самых знаковых песен Skrillex в мире дабстепа и бас-музыки. Некоторые песни становятся хитами, а другие определяют поколение. «Bangarang», между прочим, выиграл премию Грэмми в номинации «Лучшая танцевальная запись».
0: Хорошо.
1: Давайте слушать.

0: 9:20 в Южно-Сахалинске. Ребята, впереди вас ждет информация о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе дождь, плюс 12, в Тымовском без осадков 19 тепла, в Смирных осадков не ожидается, плюс 11. В Углегорске без осадков 18 со знаком плюс, в Томари без осадков плюс 16, в Чехове, Невельске, а также в Хомске без осадков 18 выше 0. В Северо-Курильске временами дождь плюс 8, в Курильске без осадков до 15 тепла. В Южно-Сахалинске без существенных осадков. Температура днем плюс 16, плюс 18. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
2: Социальная газификация от компании «ПРОГАЗ-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением. «ПРОГАЗ-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
5: Выпускники, найти первую работу по полученной вами профессии – не проблема. Вы можете стать участником программы по трудоустройству на квотируемые рабочие места. Для этого подайте заявление в электронном виде через единую цифровую платформу «Работа в России». Получите направление в Центре занятости населения, трудоустройтесь на квотируемое рабочее место. Возможностей больше, чем кажется. Подробную информацию об участии в программе можно получить в региональном агентстве по труду и занятости населения или в Центрах занятости населения.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Редакция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести свое лето по маршруту дом, работа, магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас. Готовы ли вы снова прожить 2007 год? Квиз под названием «Верните мой 2007-й». Это вечер, где снова звучат треки, под которые мы с вами взрослели. Вспоминаем хиты, угадываем исполнителей с первых секунд, будем подпевать песням, которых до сих пор не выходят из плейлистов. Ну и, конечно, поймаем тот самый вайб легендарной эпохи. Если строчки «Джинсы порезаны, а сентябрь горит», вы продолжаете автоматически, вам точно сюда. 6 июля, 19:00, Рюмка Паб. Что если лучший выходной – это просто уехать из города? Проект под названием «Сахалинские пригородные выходные» предлагает новый формат отдыха. Вы садитесь на рельсовый автобус «Орлан» на вокзале Южно-Сахалинска и уже меньше, чем через час, оказываетесь на природе. Без поиска маршрутов и попутчиков, все организовано заранее и удобно для участников. Каждую субботу доступны готовые маршруты и компания единомышленников. Форматы отдыха разные. Пешие прогулки разной сложности или же спокойный отдых на природе. В программе также есть йога на свежем воздухе с чаепитием и атмосферой полного расслабления. Каждую субботу отправление с вокзала города Южно-Сахалинска 8:30. Подробности на сайте afisha65.ru. Не каждая выставка позволяет заглянуть в мир, исчезнувший тысячу лет назад. Экспозиция «В поисках утраченных миров» знакомит нас с загадочным пермским звериным стилем, древними бронзовыми и медными фигурками медведей, птиц, оленей и других животных, в которых отразились мифы и верования народов 4 века нашей эры. Дополняют выставку археологические находки с Сахалина, показывающие, как перекликались культуры древнего Приуралья и нашего островного края. Культурно просвещаться идем в Сахалинский областной краеведческий музей. Выставка «В поисках утраченных миров» работает до 26 июля. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Итак, 9 часов 41 минута. Время Сахалинское, друзья. Информация о погоде для вас прямо сейчас. Получайте. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 3 июля в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 19 градусов, в Ногликах временами дожди, до 10 тепла. Далее осадков не ожидается. По температуре воздуха в Поронайске 11 тепла, в Красногорске 17, в Макарове 13, 21 пообещали в Долинске, в Охотском 16 градусов, в Корсакове 12, в Аниве до 15, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков плюс 13, в Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 16-18, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
7: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
8: Мам, а я принцесса?
9: Конечно.
8: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
9: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
8: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
13: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
14: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
15: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс-дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, Иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, Сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа Dreambox, город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
14: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 60 в Южно-Сахалинске. О дорожной обстановке информация для вас.
1: Нам хотелось бы напомнить водителям об ограничении движения в областном центре. Сквозной проезд по улице Музейной закрыт. Здесь проводятся работы по...

0: Доброе утро, Сахалин и Курилы. Спонсор облабластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Доброе утро, друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать. Новый час на волне радио СТВ. В студии Артем Бушаев.
0: И Женя Милых.
1: И мы продолжаем это утро встречать вместе с вами, а вы вместе с нами.
0: Так у нас завелось, ребята.
1: Да,
0: так,
1: да,
0: у нас по будням с 7 до 11. Так, через пару минут все подробности об игре «Дозвон». Кто-то еще не до конца научился правильно оформлять заявку. Я все расскажу, я все покажу, ребята. Ну а вы, главное, не пропустите, потому что большая пицца «Посейдон» у нас на кону.